Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.
1: Никуда, никуда нельзя.

0: туда никуда. Но знай, что где-то там кто-то ищет тебя среди дождя.
1: Дорожное радио.

Я скажу по-польски, прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь. Но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за

Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

Дорожное радио. Тихвин 102.6 FM.

0: Погода на Дорожном радио.
1: О погоде в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Сегодня, 4 мая, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Местами дожди, ливни, грозы. Ветер умеренный, южный, юго-западный. При грозе порывы сильного. По области 15-20 градусов тепла. В Выборге, Сосновом Бору, Светогорске и Приозерске плюс 12, плюс 14. Подпорожье, Ладейном-Поле, Кингисеппе плюс 17, плюс 18. В Киришах, Тихвине, Луге плюс 20, плюс 22. В Санкт-Петербурге 15-17 градусов выше нуля. Временами небольшой дождь. Давление в пределах нормы. Дорожное радио вместе в пути.
0: Дорожное радио.

0: интерес.
1: Новости. Новости на Дорожном радио.
2: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
2: США заявили о начале вывода судов, заблокированных в Ормузском проливе. Эту операцию американский президент Дональд Трамп назвал «Свобода». Глава Белого дома добавил, что операция начнется утром 4 мая по ближневосточному времени. Для участия в операции «Свобода» Вашингтон привлечет эсминцы, авиацию и 15 тысяч военнослужащих.
3: Мир.
2: Арабские Эмираты официально вышли из Организации арабских стран-экспортеров нефти. Решение вступило в силу с 1 мая и стало очередным шагом после выхода страны из ОПЕК и формата ОПЕК+. Как пишут аргументы и факты, решение Арабских Эмиратов может повлиять на расстановку сил среди крупнейших нефтедобывающих государств региона.
3: Россия.
2: Подорожание нефти принесет российскому бюджету дополнительно около 200 миллиардов рублей. Сопоставимая сумма была недополучена бюджетом за последние два месяца. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. Напомню, после начала войны между Ираном и США цены на нефть резко выросли из-за перекрытия Ормузского пролива. Стоимость барреля на торгах в конце апреля превышала уровень в $120.
3: Футбол.
2: Краснодар отпустил «Зенит» в лидеры чемпионата всего на день. Накануне действующий чемпион победил на выезде «Акрон» 1-0 и вновь возглавил премьер-лигу, сместив петербуржцев на второе место. За два тура до конца первенства у Краснодара 63 очка, у «Зенита» 62. Также в воскресенье Сочи дома переиграл «Оренбург» 3-1. Ахмат на своем поле забил два безответных мяча паре НН.
3: Транспорт.
2: Компания Volkswagen представила модель Polo 7-го поколения. Это электромобиль, который может проезжать на одной зарядке до 455 километров и стоит в Германии от 25 тысяч евро. Polo ID – хэтчбэк, построенный на переднеприводной платформе. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

хоть ненадолго. Боль моя, ты покинь меня.

0: Погода на Дорожном радио.
1: Сегодня, 4 мая, ожидается облачная погода с прояснениями. Местами дожди, грозы, ливни. Ветер умеренный, южный, юго-западный, при грозе сильные порывы. По данным Яндекс.Погоды, по области плюс 15, плюс 20. На северо-западе региона плюс 12, плюс 17. В Санкт-Петербурге 15-17 градусов выше нуля. Временами небольшой дождь. Атмосферное давление в пределах нормы. Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио вместе в пути.
0: Дорожное радио.

0: Реклама. На шашлыки поездка вскоре. Купим мясо в Светофоре. Майская прожарка цен во всех магазинах сети. Карбонат свиной 1 килограмм от 384 рублей. И многое другое. Не переплачивайте. Приходите к нам.
1: Кто-то о нем мечтает, кто-то к нему летит, а я живу у моря.
2: Семейный жилой квартал «Огни залива», Ленинский проспект, Дудорговский канал, школы, детские сады, полная отделка. Этой весной беспроцентная рассрочка от застройщика от 60 тысяч рублей в месяц. Подробности на огнизалива.ру. Застройщик ООО «Дудорговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Погода. Дорожном радио.
4: О погоде в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Сегодня, 4 мая, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Местами дожди, ливни, грозы. Ветер умеренный, южный, юго-западный. При грозе порывы сильного. По области 15-20 градусов тепла. В Выборге, Сосновом Бору, Светогорске и Приозерске плюс 12, плюс 14. Подпорожье, Ладейном-Поле, Кингисеппе плюс 17, плюс 18. В Киришах, Тихвине, Луге плюс 20, плюс 22. В Санкт-Петербурге 15-17 градусов выше нуля. Временами небольшой дождь. Давление в пределах нормы. Дорожное радио вместе в пути.
0: Реклама.
5: Компания «Семь соток» – это более 8 лет успешной работы, тысячи довольных клиентов. Компания «Семь соток» – это надежные теплицы от производителя, парники, беседки, сотовый поликарбонат, большой выбор оцинкованных грядок. Тихвин, улица Знаменская, дом 50, телефон 8-964-330-33-86. Качество, проверенное временем. Дачники рекомендуют.
6: Автосервис без магазина запчастей, как рыбалка без реки. Автоцентр Тихвин Моторс. 5 постов сервиса и технического обслуживания. 2 поста мойки, компьютерный стенд развал схождения. Диагностика и ремонт кондиционеров, шиномонтаж и регулировка фар. Большой выбор автозапчастей в наличии под заказ по доступным ценам. Все в одном месте. Город Тихвин, улица Карла Маркса, 88.
7: Хорошо, когда есть свой участок. Чистота, уют, спокойствие. Спасибо компании «Септик Тихвин». Произвели работу за один день. С заключением договора и дальнейшим обслуживанием.
8: «Септик Тихвин», говоришь?
7: Именно так. Просто «Септик Тихвин».
8: А где же, милок, мне их найти?
7: Зайдите в 2GIS или Яндекс.Карту. Сразу появится адрес. Улица Советская, 154. Подробности в группе ВК «Септик Тихвин». Плюс 7-967-532-52-55. Плюс 7-967-532-52-55.
9: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
10: Нет, интернет-сетилинк надо первым запустить.
9: Почему?
10: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
11: Подключите интернет-Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 900-7775.
12: Условия акции отключать по телефону при наличии технической возможности.
9: О, мастер уже пришел.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Тихвине. 986-0404. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Американскую операцию «Свобода» в Иране восприняли в штыки. Президент США Дональд Трамп объявил о проведении этой операции по выводу судов, застрявших в Ормузском проливе. В иранском парламенте на это заявили, что Тегеран будет считать нарушением режима прекращения огня любое вмешательство США в действующий в проливе режим судоходства.
2: Мир.
1: Дональд Трамп раскритиковал новое предложение Ирана по урегулированию кризиса на Ближнем Востоке. При этом глава Белого дома отметил и позитивные тенденции в переговорном процессе. Об этом Трамп заявил в интервью израильским журналистам. Американский президент сказал, что хочет заключить с Ираном сделку, которая поможет избежать новой войны в ближайшие несколько лет. Открытие прямых авиарейсов между Россией и Малайзией откладывается из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом заявил посол Малайзии в России Чион Глун Лай. Запуск рейсов планировался на первый квартал нынешнего года. Но с учетом ситуации вокруг Ирана, открытие прямого воздушного сообщения между странами будет перенесено на более позднее время.
2: Россия.
1: Самый любимый предмет большинства российских школьников – английский язык. Его поставили на первое место соответствующего рейтинга почти 50% опрошенных учащихся. На втором месте – обществознание – 48%. Также школьникам нравятся биология, математика и русский язык. В конце списка – физика, химия и информатика. Это показало исследование онлайн-школы номер один.
2: Транспорт.
1: Кроссовер «Лада Азимут» станет первой моделью отечественной марки с панорамной крышей. На главном конвейере «АвтоВАЗа» уже смонтировано автоматизированное оборудование для монтажа такой крыши. Ею будут оснащать около 40% от всех выпускаемых «Азимутов». Об этом сообщают «Автоновости». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. События 2026 года. Цирк «Премьер» представляет новую программу «Карнавал». Яркие номера и удивительные животные. Впервые в Тиквине с 10 по 17 мая у торгового центра «Галерея». Билеты без комиссии на сайте premiercircus.ru. Справки по телефону +7 981 939 0868. Торопись за билетами.
1: Руководство организации – это большая ответственность. Хорошо, что есть Димон Такси. Заключили договор на перевозку сотрудников, оплатили по безналу и теперь проблем не знаем. Звоните и вы. 53 семерки. 53 семерки. Димон Такси.
2: Мам, я хочу попасть в игровую вселенную.
3: Это что такое?
2: Новая детская игровая. Мне ребята рассказывали, там классно. Автоматы с играми, какие хочешь. Мега крутой лабиринт. Хоть каждый день веселись. А можно и праздник устроить с аниматорами.
3: Обязательно сходим. Только адрес надо узнать.
2: Я знаю, Тихвин, торгово-досуговый центр Садко, второй этаж.
4: Люк, а Люк, глянь, что делается.
5: Всенародно любимая комедия «Любовь и голуби». 21 мая, ДК Римского-Корсакова. Билеты онлайн, мои билеты РФ. О, мои билеты, Великий Новгород, Коммунаров 22, а офис 1, УГРН 119-532-10-04-350, 12+.
6: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
7: Ой, не, антенна барахлит.
6: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
7: Уже звоню.
8: Ситилинк. Звоните 900-7775. Подключите телевидение Ситилинк и получите 3 месяца в подарок. Звоните 900-7775.
9: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
7: И антенна не нужна. Пам-пара-пам.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Тихвине. 986-0404. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
5: Подали транс в кошельке покупателя в категории «Шашлыки» по итогам исследования «Рамирская панель» за 2025 год.
6: «В ленте».
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
10: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума идеал. Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум идеал. Линолеум идеал. Главный герой интерьера.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Погода на Дорожном радио.
13: Сегодня, 4 мая, ожидается облачная погода с прояснениями. Местами дожди, грозы, ливни. Ветер умеренный, южный, юго-западный. При грозе сильные порывы. По данным Яндекс.Погоды, по области плюс 15, плюс 20. На северо-западе региона плюс 12, плюс 17. В Санкт-Петербурге 15-17 градусов выше нуля. Временами небольшой дождь. Атмосферное давление в пределах нормы. Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио вместе в пути.
12: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Тихвин, 102.6 FM. Вместе в пути. Дорожное радио.
1: Кружит земля, как в детстве карусель. А над землей

0: 47.
1: Строительная технология «Ростровелокс». Быстрый и экономичный способ возведения долговечных энергосберегающих зданий.
2: Рассчитать стоимость проекта и найти подрядчика для строительства дома можно на сайте rostro-velox.ru
1: или по телефону плюс 7 812 326 29 29.
2: Плюс 7 812 326 29 29.
3: Года на Дорожном радио.
4: О погоде в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Сегодня, 4 мая, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Местами дожди, ливни, грозы. Ветер умеренный, южный, юго-западный. При грозе порывы сильного. По области 15-20 градусов тепла. В Выборге, Сосновом Бору, Светогорске и Приозерске плюс 12, плюс 14. Подпорожье, Ладейном-Поле, Кингисеппе плюс 17, плюс 18. В Киришах, Тихвине, Луге плюс 20, плюс 22. В Санкт-Петербурге 15-17 градусов выше нуля. Временами небольшой дождь. Давление в пределах нормы. Дорожное радио вместе в пути.
5: Реклама.
6: Время, которое мы проводим вместе с любимыми людьми, дарит нам море приятных положительных эмоций. Уютная теплая атмосфера объединяет нас. Создайте себе комфортные условия вместе с мебельным салоном «Домосед» для исключительной жизни. И наслаждайтесь крепким здоровым сном на мебели, купленной у нас. С искренней заботой о вас, мебельный салон «Домосед».
7: Город Тихвин, Школьная 1. Мебельный салон «Домосед».
8: Хорошо, когда есть свой участок. Чистота, уют, спокойствие. Спасибо компании «Септик Тихвин». Произвели работу за один день. С заключением договора и дальнейшим обслуживанием.
9: «Септик Тихвин», говоришь?
8: Именно так. Просто «Септик Тихвин».
9: А где же, милок, мне их найти?
8: Зайдите в 2GIS или Яндекс.Карту. Сразу появится адрес. Улица Советская, 154. Подробности в группе ВК «Септик Тихвин». Плюс 7 967 532 52 55. Плюс 7 967 532 52 55.
10: Компания «Механика» в Тихвине оказывает услуги по ремонту деталей двигателя по ценам Санкт-Петербурга. Шлифовка вала, расточка, гильзовка блоков, ремонт постелей, головок, ремонт карданных валов, компрессоров. Мы сами заберем ваши детали. Не тратьте свое время и деньги на поездки в Санкт-Петербург. Звоните 8 911 210 87 94. Приезжайте. Город Тихвин, транзитный проезд 5.
11: Я говорю интернет, вы говорите
12: Ситилинк!
11: Я говорю Ситилинк, вы говорите
12: подключили!
11: Вы подключили и получили
12: 3 месяца в подарок!
13: А что это тут происходит?
11: Ситилинк дает в подарок 3 месяца интернета при подключении.
13: Ого! А как подключить?
12: Легко!
14: Интернет Ситилинк. 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 900-7775.
15: При наличии технической возможности. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
12: Ситилинк!
16: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Тихвине. 986-0404.
17: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Доброе утро всем, кто в пути или только собирается в дорогу. У микрофона Александр Молчанов.
3: О главном.
4: Соединенные Штаты заявили о начале вывода судов, заблокированных в Ормузском проливе. Эту операцию американский президент Дональд Трамп назвал «Свобода». Для участия Вашингтон привлек эсминцы, авиацию и 15 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
3: Политика.
4: Страны Запада возводят новый железный занавес с Россией. Об этом заявил посол по особым поручениям российского МИД Артем Булатов. Он подчеркнул, что ситуация в Балтийском регионе является отражением геополитической обстановки в Европе, обусловленной взятым ЕС и НАТО курсом на конфронтацию с Россией. Как пишет РБК, еще в июне прошлого года газета «The Telegraph» сообщала, что 5 стран НАТО, а именно Литва, Латвия, Эстония, Польша и Финляндия, готовы заминировать свои районы вдоль границ с нашей страной.
3: Образование.
4: Самый любимый предмет большинства российских школьников – это английский язык. Его поставили на первое место соответствующего рейтинга почти 50% опрошенных учащихся. На втором месте – обществознание – 48%. Также сегодня школьникам нравятся биология, математика и русский язык. В конце списка – физика, химия и информатика.
3: Ленинградская область.
4: В Сосновом Бору прошел Большой Субботник. Вместе с коллегами из фонда капремонта, Центра компетенций Ленобл-водоканала и специалистами городской администрации сотрудники привели в порядок пляж Липова и территорию возле памятного знака защитникам Орененбаумского плацдарма. До 8 мая включительно все желающие могут присоединиться к благоустройству и в других городах области. Узнать всю подробную информацию о субботниках можно на интерактивной карте на официальном сайте администрации Ленобласти.
3: Транспорт.
4: Сотрудники Росавтодора совместно с подразделением госавтоинспекции провели профилактическую акцию на трассе М-11 Нева в Новгородской и Ленинградской областях, а также в Петербурге. Водители поздравили с Днем труда и Днем Великой Победы, напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения и безопасного скоростного режима. Также автомобилистам рекомендовали делать остановки каждые 2 часа на многофункциональных зонах и площадках отдыха, чтобы снизить усталость пути, и напомнили о безопасной перевозке детей.
3: Деньги.
4: По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 66 копеек. Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

Реклама. Забота о здоровье – ключ к долголетию. Приглашаем жителей Петербурга и области на диспансеризацию с полисом ОМС. Сагаз Мед. Выбор миллионов. Забота о каждом. 8 800 100 0702. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом. Это камень.

0: www.altoprofil.ru. Фасадные панели и сайдинг.
1: Реклама. События 2026 года. Цирк «Премьер» представляет новую программу «Карнавал». Яркие номера и удивительные животные. Впервые в Тиквине с 10 по 17 мая у торгового центра «Галерея». Билеты без комиссии на сайте premiercircus.ru. Справки по телефону плюс 7 981 939 0868. Торопись за билетами.
2: Сятко пицца – это более 30 различных видов пицц. С мясом, без мяса, с морепродуктами. Также в наличии свежие салаты, супы и закуски. Заказывайте с бесплатной доставкой на сайте satkopizza.ru, в приложении или по телефону 8 800 511 3404. Работаем в Тихвине, Бокситогорске и Пикалево. Сятко пицца – просто вкусно.
3: Ищите качественную древесину и строительные материалы? Не спешите в магазин, пока не увидите наши цены. ИП «Стахеев» – это надежное производство, на котором вы всегда найдете доски естественной влажности, сухие и строганные пиломатериалы, арболитовые блоки и многое другое по ценам без надбавок. Гарантируем индивидуальный подход и помощь с доставкой. ИП «Стахеев», Шведский проезд, дом 6. Подробности по запросу. ИП «Стахеев», Тихвин.
4: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
5: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
4: Почему?
5: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
6: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 900-7775.
7: Условия акции отключить по телефону при наличии технической возможности.
4: О, мастер уже пришел.
8: Внимание! Только 16 мая фабрика «Камацу» объявляет весовую распродажу изделий второго сорта. 600 рублей за килограмм. Распродажа пройдет на территории фабрики «Камацу» по адресу Тихвин, улица Мебельная, дом 2. Фабрика «Камацу». Распродажа изделий второго сорта. Ждем всех 16 мая на территории фабрики «Камацу».
9: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Тихвине. 986-0404. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Афиша. Дальний Восток.
1: Дальний Восток сегодня – это место, где кипит жизнь. Экономика растет, культура развивается. Регион приятно удивляет многообразием ярких событий. С 18 мая по 5 июня во Владивостоке в четвертый раз пройдет гастрофестиваль Минтая «О, мегавкус». Мероприятие традиционно состоит из уличного и ресторанного форматов. Первая часть развернется на набережной спортивной гавани с 29 по 31 мая. А с 18 мая по 5 июня к фестивалю присоединятся рестораны города. Гостей ждут гастрозавтраки и гастроужины. В меню – колья, тельное, уха, пельмени, икряники и заливное из минтая. Впервые в рамках фестиваля состоится конкурс среди студентов кулинарных колледжей Приморья «О Мега Баттл». Они поборются за титул «Минталье» – лучшего повара по приготовлению минтая. Узнать больше об интересных событиях регионов можно на сайте дальневосток2030.рф.
2: Реклама.
3: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
4: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
7: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
10: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
12: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
13: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
14: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
15: Погода на Дорожном радио.
16: Сегодня, 4 мая, ожидается облачная погода с прояснениями. Местами дожди, грозы, ливни. Ветер умеренный, южный, юго-западный. При грозе сильные порывы. По данным Яндекс.Погоды, по области плюс 15, плюс 20. На северо-западе региона плюс 12, плюс 17. В Санкт-Петербурге 15-17 градусов выше нуля. Временами небольшой дождь. Атмосферное давление в пределах нормы. Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио вместе в пути.
15: Дорожное радио.

Дорожное радио. Тихвин 102.6 FM.

0: Реклама. 16 мая в городе Новой Ладоге ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.
1: Вам отказали в медицинской помощи, предлагают оплатить медуслуги, появились другие претензии. Страховые представители «Сагасмед» помогут застрахованным своей компании в решении проблем на всех этапах оказания медицинской помощи. Круглосуточно и без выходных.
2: АО «Страховая компания «Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
3: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.
4: О погоде в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Сегодня, 4 мая, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Местами дожди, ливни, грозы. Ветер умеренный, южный, юго-западный. При грозе порывы сильного. По области 15-20 градусов тепла. В Выборге, Сосновом Бору, Светогорске и Приозерске плюс 12, плюс 14. Подпорожье, Ладейном-Поле, Кингисеппе плюс 17, плюс 18. В Киришах, Тихвине, Луге плюс 20, плюс 22. В Санкт-Петербурге 15-17 градусов выше нуля. Временами небольшой дождь. Давление в пределах нормы. Дорожное радио вместе в пути.
0: Реклама.
5: Появлению таблицы Менделеева мы обязаны крепкому сну гениального химика. А крепко ли спите вы? Анатомические матрасы от ведущих производителей страны в мебельном магазине «Домосед». Здоровый сон, вдохновляющий на новые открытия и хорошие поступки. Матрасы от «Домоседа» для здорового сна. Мебельный салон «Домосед». Город Тихвин. Улица Школьная, 1.
6: «Димон Такси» 50 37. Заказал через приложение, уехал в то же мгновение.
7: Автосервис без магазина запчастей, как рыбалка без реки. Автоцентр «Тихвин Моторс». 5 постов сервиса и технического обслуживания. 2 поста мойки, компьютерный стенд «Развал схождения». Диагностика и ремонт кондиционеров, шиномонтаж и регулировка фар. Большой выбор автозапчастей в наличии под заказ по доступным ценам. Все в одном месте. Город Тихвин, улица Карла Маркса, 88.
8: Хорошо, когда есть свой участок. Чистота, уют, спокойствие. Спасибо компании «Септик Тихвин». Произвели работу за один день. С заключением договора и дальнейшим обслуживанием.
9: «Септик Тихвин», говоришь?
8: Именно так. Просто «Септик Тихвин».
9: А где же, милок, мне их найти?
8: Зайдите в 2GIS или Яндекс.Карту. Сразу появится адрес. Улица Советская, 154. Подробности в группе ВК «Септик Тихвин». Плюс 7-967-532-52-55. Плюс 7-967-532-52-55.
10: Лером – это не просто мебель, это возможность создать интерьер под себя.
11: Модульные коллекции, десятки цветовых решений, точность линий и надежная фурнитура.
10: Подбирайте, комбинируйте, создавайте свой стиль вместе с Лером.
11: Лером – индивидуальность в каждой детали. Подробности по адресу 4 микрорайон, дом 6. Телефон плюс 7-953-367-07-76.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Тихвине. 986-04-04. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: С вами в пути Александр Молчанов. Здравствуйте.
3: О главном.
4: Подорожание нефти принесет российскому бюджету дополнительно около 200 миллиардов рублей. Сопоставимая сумма была недополучена бюджетом за последние два месяца. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов. Напомню, после начала войны между Ираном и США цены на нефть резко выросли из-за перекрытия Ормузского пролива. Стоимость барреля на торгах в конце апреля превысила уровень $120.
3: Мир.
4: После очередного инцидента с залетевшим в страну дроном премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому о недопустимости нарушения воздушного пространства Финляндии. Об этом пишет телекомпания «Уле». Как отметил политик, правительство располагает достоверной информацией о ночных событиях, а нарушение воздушного пространства всегда является серьезным делом.
3: Футбол.
4: Краснодар вновь возглавил российскую премьер-лигу, сместив петербургский «Зенит» на второе место. Напомню, действующий чемпион победил на выезде «Аркон» со счетом 1-0. За два тура до конца первенства у Краснодара 63 очка, у «Зенита» 62. Также в воскресенье Сочи до

0: роста в 2024 и начале 2025 годов. Несмотря на годовое снижение спроса, к концу квартала эксперты зафиксировали увеличение пользовательской активности во всех сегментах рынка.
1: Транспорт.
0: Московские аэропорты Домодедово и Внуково продолжают работать в условиях временных ограничений. Обе авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов. В расписании вылетов, в том числе из петербургского аэропорта Пулково, возможны изменения. Всю подробную информацию можно узнать на сайтах перевозчиков и онлайн-табло.
1: Деньги.
0: Официальные курсы валют на понедельник по данным Центробанка. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Я живу в море.
2: И я.
3: И я.
2: И я тоже.
4: И я.
5: И мы.
1: Присоединяйтесь к нам. Семейный жилой квартал «Огни залива». Этой весной скидки на семейные квартиры до 1 миллиона при единовременной оплате. «Огни залива». 611-05-50.
6: Застройщик ООО «Дудерговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Эти славные погоды май зовет к родным местам. И на дачах все в заботах. Это, конечно, в радость нам.

0: Светофоре сезонные поставки товаров для дачного интерьера. Не переплачивайте, приходите к нам.
1: Если все сделать правильно, дом послужит не одному поколению. Поэтому систему отопления я доверил компании «Ленгаз». Работают качественно и недорого. «Ленгаз». Система отопления в частном доме под ключ. Все газовое оборудование на «Ленгаз.ру».
2: Реклама. События 2026 года. Цирк «Премьер» представляет новую программу «Карнавал». Яркие номера и удивительные животные. Впервые в Тиквине с 10 по 17 мая у торгового центра «Галерея». Билеты без комиссии на сайте premiercircus.ru. Справки по телефону +7 981 939 0868. Торопись за билетами.
3: Мам, я хочу попасть в игровую вселенную.
4: Это что такое?
3: Новая детская игровая. Мне ребята рассказывали, там классно. Автоматы с играми, какие хочешь. Мега крутой лабиринт. Хоть каждый день веселись. А можно и праздник устроить с аниматорами.
4: Обязательно сходим, только адрес надо узнать.
3: Я знаю, Тихвин, торгово-досуговый центр Садко, второй этаж.
5: Люк, а Люк, глянь, что делается.
6: Всенародно любимая комедия «Любовь и голуби». 21 мая, ДК Римского-Корсакова. Билеты онлайн, мои билеты РФ. О, мои билеты, Великий Новгород, Томоносова 22А, офис 1. УГРН 119-532-10-04-350, 12+.
7: Компания «Механика» в Тихвине оказывает услуги по ремонту деталей двигателя по ценам Санкт-Петербурга. Шлифовка вала, расточка, гильзовка блоков, ремонт постелей, головок, ремонт карданных валов, компрессоров. Мы сами заберем ваши детали. Не тратьте свое время и деньги на поездки в Санкт-Петербург. Звоните 8-911-210-87-94. Приезжайте. Город Тихвин, транзитный проезд 5.
8: Внимание! Только 16 мая фабрика «Камацу» объявляет весовую распродажу изделий второго сорта. 600 рублей за килограмм. Распродажа пройдет на территории фабрики «Камацу» по адресу Тихвин, улица Мебельная, дом 2. Фабрика «Камацу». Распродажа изделий второго сорта. Ждем всех 16 мая на территории фабрики «Камацу».
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Тихвине. 986-0404. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это территория активного развития и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня мы в Хабаровске, крупнейшем городе Дальнего Востока. Международный аэропорт Хабаровск-Новый – это главные воздушные ворота региона. Отсюда можно улететь в самых разных направлениях. В центральную часть России, любой административный центр Дальнего Востока и за границу. За последние годы инфраструктура аэропорта совершила настоящий рывок. С применением мер поддержки территорий опережающего развития в 2019-м открылся новый терминал внутренних авиалиний, а в 2025-м – международный. Объединенный аэровокзальный комплекс с пропускной способностью 1800 пассажиров в час, созданный по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, стал главным в регионе. Сегодня здесь трудится свыше 1500 человек. Это специалисты производственных, аэродромных и автотранспортных служб. Из-за растущего пассажиропотока аэропорт активно набирает сотрудников. Требуются специалисты по транспортной безопасности, диспетчеры по контролю на перроне, инженеры радиосвязи, водители и механики. Предприятие заботится о своих работниках. Действуют меры поддержки, материальная помощь, компенсация части затрат на детские сады и путевки в санатории, премии к праздникам, а также полис дополнительного медицинского страхования. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке ОНО «Национальные приоритеты».
2: Реклама. Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
10: А давай, только шашлык еще возьмем.
9: А где самый вкусный?
10: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества. Чижик.
11: Подробности на сайте чижик.клаб.
12: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
13: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
14: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
15: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
16: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
17: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
18: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
19: Погода на Дорожном радио.
20: Сегодня, 4 мая, ожидается облачная погода с прояснениями. Местами дожди, грозы, ливни. Ветер умеренный, южный, юго-западный, при грозе сильные порывы. По данным Яндекс.Погоды, по области плюс 15, плюс 20. На северо-западе региона плюс 12, плюс 17. В Санкт-Петербурге 15-17 градусов выше нуля. Временами небольшой дождь. Атмосферное давление в пределах нормы. Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио вместе в пути.
19: Дорожное радио.

неслышно ступает по крыше в доме своем. Безмятежная спишь ты, с нам улыбаясь в рассветном блаженстве.

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

Не обнять и не прижаться мне, и уже не целоваться, нет. Мы не виделись 12 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

0: Реклама.
1: Ростровелокс. Проверенная временем технология строительства теплых монолитных домов в несъемной опалубке.
2: Выбрать проект и найти подрядчиков, а также рассчитать стоимость строительства по технологии Велокс можно на сайте rostro-velox.ru или по телефону +7 812 326 29 29 +7 812 326 29 29.

0: Погода на Дорожном радио.
1: О погоде в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Сегодня, 4 мая, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Местами дожди, ливни, грозы. Ветер умеренный, южный, юго-западный. При грозе порывы сильного. По области 15-20 градусов тепла. В Выборге, Сосновом Бору, Светогорске и Приозерске плюс 12, плюс 14. Подпорожье, Ладинополе, Кингисеппе плюс 17, плюс 18. В Киришах, Тихвине, Луге плюс 20, плюс 22. В Санкт-Петербурге 15-17 градусов выше нуля. Временами небольшой дождь. Давление в пределах нормы. Дорожное радио вместе в пути.
0: Реклама. Внимание! Сенсационная новость. Ученые выяснили, что 100% людей, довольных своей корпусной мебелью, покупают ее в мебельном салоне «Домосед». Уже почти 15 лет. Напоминаем адрес. Город Тихвин, улица Школьная, дом 1, 7 микрорайон. Десятки спален, сотни диванов, тысячи стульев. Все в одном месте. Мебельный салон «Домосед». Друзья рекомендуют. Мебельный салон «Домосед». Комфорт и стиль вашего дома.
2: Хорошо, когда есть свой участок. Чистота, уют, спокойствие. Спасибо компании «Септик Тихвин». Произвели работу за один день. С заключением договора и дальнейшим обслуживанием.
3: «Септик Тихвин», говоришь?
2: Именно так. Просто «Септик Тихвин».
3: А где же, милок, мне их найти?
2: Зайдите в 2GIS или Яндекс.Карту. Сразу появится адрес. Улица Советская, 154. Подробности в группе ВК «Септик Тихвин». Плюс 7-967-532-52-55. Плюс 7-967-532-52-55.
4: Надежная дверь – это первое, что встречает вас дома. Торекс – российский бренд входных дверей, которому доверяют миллионы семей.
5: Входные и межкомнатные двери от ведущих производителей. Замер, доставка и установка – все под ключ.
4: Торекс – входите в уют с надежных дверей. Тихвин, 4-й микрорайон, дом 6. Телефон плюс 7-953-367-07-76.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Тихвине. 986-0404. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: У микрофона Александр Молчанов. Приветствую всех, кто в пути.
3: О главном.
4: В Ереване 4 и 5 мая проходит первый саммит Армения-ЕС. Встреча высших чинов посвящена укреплению двухсторонних отношений, в частности в сферах экономики, энергетики, транспорта, цифровых технологий и контактов между людьми. Армению на саммите представляет премьер Никол Пашинян, а Евросоюз – представитель Евросовета Антонио Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
3: Мир.
4: Новые пошлины США на европейские автомобили и грузовики – это удар по всей Европе. Такое мнение выразил канцлер Германии Фридрих Мерц. Глава немецкого правительства пояснил, что не склонен драматизировать ситуацию, поскольку американский лидер Дональд Трамп просто теряет терпение из-за постоянного затягивания Брюсселем подписания таможенного соглашения.
3: Информация МЧС.
4: Министерство чрезвычайных ситуаций напоминает жителям страны порядок действий при укусе клеща. Место укуса следует обработать спиртом, самого клеща захватить пинцетом, раскачать и без усилий вытащить из кожи. Вместо пинцета можно использовать нитку, которой можно обвязать головку насекомого. Далее необходимо обработать рану йодом и обратиться в больницу или поликлинику, а клеща сдать на анализ в лабораторию.
3: День Победы.
4: Дворцовая площадь в Петербурге готова ко Дню Победы. Праздничное оформление получили фонарные столбы. Рядом с Зимним дворцом расположилась трибуна. На одном из зданий традиционно установлено большое панно. Напомню, парад в День Победы пройдет без военной техники, а военный транспорт из коллекции патриотического объединения «Ленрезерв» проедет вне парада по Невскому проспекту.
3: Транспорт.
4: Открытие прямых авиарейсов между Россией и Малайзией откладывается из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом заявил посол Малайзии в Москве Чеонг Лун Лай. Запуск рейсов планировался на первый квартал нынешнего года, но с учетом ситуации вокруг Ирана, открытие прямого воздушного сообщения между странами перенесено на более позднее время.
3: Деньги.
4: По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 66 копеек. Вы слушали новости на Дорожном радио. Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Новости на Дорожном радио.

0: altoprofil.ru. Фасадные панели и сайдинг.
1: Альтопрофиль. 16 мая в городе Новой Ладоге. Ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.
2: Реклама. Компания «Семь соток» — это более 8 лет успешной работы, тысячи довольных клиентов. Компания «Семь соток» — это надежные теплицы от производителя, парники, беседки, сотовый поликарбонат, большой выбор оцинкованных грядок. Тихвин, улица Знаменская, дом 50, телефон 8-964-330-33-86. Качество, проверенное временем. Дачники рекомендуют. Садко пицца – это более 30 различных видов пицц. С мясом, без мяса, с морепродуктами. Также в наличии свежие салаты, супы и закуски. Заказывайте с бесплатной доставкой на сайте sadkopizza.ru, в приложении или по телефону 8 800 511 3404. Работаем в Тихвине, Бокситогорске и Пикалево. Садко пицца – просто вкусно.
3: Ищите качественную древесину и строительные материалы? Не спешите в магазин, пока не увидите наши цены. ИП «Стахеев» — это надежное производство, на котором вы все...

0: помощь с доставкой. ИП Стахеев. Шведский проезд, дом 6. Подробности по запросу. ИП Стахеев, Тихвин.
1: Лером – это не просто мебель, это возможность создать интерьер под себя.
2: Модульные коллекции, десятки цветовых решений, точность линий и надежная фурнитура.
1: Подбирайте, комбинируйте, создавайте свой стиль вместе с Лером.
2: Лером – индивидуальность в каждой детали. Подробности по адресу 4 микрорайон, дом 6. Телефон плюс 7 953 367 07 76.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Тихвине. 986-0404. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
8: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
9: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
10: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Дорожное радио представляет.
13: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
14: Подконтрольная вам деревня, действуют подпольщики.
13: Добронравов, Шукшина, Быстров.
15: Нам проводник нужен.
13: «Семь верст до рассвета». Уже в кино. 16+.
16: Дорожное радио.

0: «Запаска» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как научиться парковаться по методу британских ученых и почему в Швейцарии не любят уток. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Реклама.
2: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
3: Если все сделать правильно, дом послужит не одному поколению. Поэтому систему отопления я доверил компании «Ленгаз». Работают качественно и недорого. «Ленгаз». Система отопления в частном доме под ключ. Все газовое оборудование на lengas.ru.
4: Строительная технология «Ростровелокс». Быстрый и экономичный способ возведения долговечных энергосберегающих зданий.
5: Рассчитать стоимость проекта и найти подрядчика для строительства дома можно на сайте rostro-velox.ru
4: или по телефону плюс 7 812 326 2929.
5: Плюс 7 812 326 2929.
0: Реклама. События 2026 года. Цирк «Премьер» представляет новую программу «Карнавал». Яркие номера и удивительные животные. Впервые в Тиквине с 10 по 17 мая у торгового центра «Галерея». Билеты без комиссии на сайте premiercircus.ru. Справки по телефону плюс 7 981 939 0868. Торопись за билетами.
6: «Димон Такси» 53 семерки. Заказал через приложение, уехал в то же мгновение.
7: Автосервис без магазина запчастей, как рыбалка без реки. Автоцентр «Тихвин Моторс». 5 постов сервиса и технического обслуживания. 2 поста мойки, компьютерный стенд «Развал схождения». Диагностика и ремонт кондиционеров, шиномонтаж и регулировка фар. Большой выбор автозапчастей в наличии под заказ по доступным ценам. Все в одном месте. Город Тихвин, улица Карла Маркса, 88.
8: Людк! А, Людк! Глянь, что делается.
9: Всенародная любимая комедия «Любовь и голуби». 21 мая, ДК Римского-Корсакова. Билеты онлайн. Мои билеты РФ. О, мои билеты. Великий Новгород, Ломоносов, 22А, офис 1. УГРН 119-532-10-04-350. 12+.
10: Хорошо, когда есть свой участок. Чистота, уют, спокойствие. Спасибо компании «Септик Тихвин». Произвели работу за один день. С заключением договора и дальнейшим обслуживанием.
11: «Септик Тихвин», говоришь?
10: Именно так. Просто «Септик Тихвин».
11: А где же, милок, мне их найти?
10: Зайдите в 2GIS или Яндекс.Карту. Сразу появится адрес. Улица Советская, 154. Подробности в группе ВК «Септик Тихвин». Плюс 7 967 532 52 55. Плюс 7 967 532 52 55.
12: Внимание! Только 16 мая фабрика «Камацу» объявляет весовую распродажу изделий второго сорта. 600 рублей за килограмм. Распродажа пройдет на территории фабрики «Камацу» по адресу Тихвин, улица Мебельная, дом 2. Фабрика «Камацу». Распродажа изделий второго сорта. Ждем всех 16 мая на территории фабрики «Камацу».
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Тихвине. 986-0404. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске: простые расчеты, безопасные дни и романтические камеры фиксации. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Британские ученые вывели формулу идеальной парковки. Подождите ехидничать, сейчас объясню. Все началось с исследования, которое провела одна автокомпания. Выяснилось, что 57% британских водителей не уверены в своей способности грамотно припарковать машину. Кроме того, 32% автовладельцев проезжают мимо свободных мест на парковке, даже не пытаясь в них вписаться, потому что не могут понять, поместится ли туда их автомобиль. Все, задача поставлена. И профессор Лондонского университета Симон Блэкберн занялся расчетами. В результате появилась замечательная формула. В нее входят всего 5 переменных. И она дает возможность любому водителю путем несложных математических расчетов на уровне студента физмата Бауманки спокойно и...

0: к агрессии гораздо больше. Да чем и все о серьезном. Вот в швейцарской коммуне Кёниц в свое время на полном серьезе обсуждали романтический порыв камеры фиксации скорости. Прибор отснял симпатичную уточку, летящую на небольшой высоте со скоростью 52 км в час вместо положенных 30 на этом участке. Вот вроде и от работы никто не отвлекался, и художественный процесс налицо. Все бы ничего, только спустя 3 дня ситуация повторилась 1 в 1. Утка, превышение скорости, фотка. Между прочим, в полиции отметили, что если бы на этом участке дороги с такой скоростью проехала бы машина, ее водителя лишили бы прав на месяц или оштрафовали на солидную сумму. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Кто-то о нем мечтает, кто-то к нему летит, а я живу у моря.
0: Семейный жилой квартал «Огни залива», Ленинский проспект, Дудорговский канал, школы, детские сады, полная отделка. Этой весной беспроцентная рассрочка от застройщика от 60 тысяч рублей в месяц. Подробности на огнизалива.ру. Застройщик ООО «Дудорговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф. 16 мая в городе Новой Ладоге. Ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+. Реклама.
2: Доктор, мы с мужем никак не можем найти общий язык, когда речь заходит о покупке новой мебели. Он не хочет считаться с моими желаниями.
3: Это вам не к психологу надо, а в мебельный салон «Домосед». Ведь у них есть мебель на любой, абсолютно любой вкус. Записывайте адрес. Город Тихвин, улица Школьная, дом 1, 7-й микрорайон. Мебельный салон «Домосед». Залог уюта и мира в вашем доме.
4: Мам, я хочу попасть в игровую вселенную!
5: Это что такое?
4: Новая детская игровая! Мне ребята рассказывали, там классно! Автоматы с играми, какие хочешь! Мега крутой лабиринт! Хоть каждый день веселись! А можно и праздник устроить с аниматорами!
5: Обязательно сходим, только адрес надо узнать.
4: Я знаю, Тихвин, торгово-досуговый центр «Садко», 2-й этаж.
6: Компания «Механика» в Тихвине оказывает услуги по ремонту деталей двигателя по ценам Санкт-Петербурга. Шлифовка вала, расточка, гильзовка блоков, ремонт постелей, головок, ремонт карданных валов, компрессоров. Мы сами заберем ваши детали. Не тратьте свое время и деньги на поездки в Санкт-Петербург. Звоните 8-911-210-87-94. Приезжайте. Город Тихвин, транзитный проезд 5.
7: Надежная дверь – это первое, что встречает вас дома. «Торекс» – российский бренд входных дверей, которому доверяют миллионы семей.
8: Входные и межкомнатные двери от ведущих производителей. Замер, доставка и установка – все под ключ.
7: «Торекс» – входите в уют с надежных дверей. Тихвин, 4-й микрорайон, дом 6. Телефон плюс 7-953-367-07-76.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Тихвине. 986-04-04. Дорожное радио.
9: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла, а ты рвалась в бой. Ведь Эльбрус из самолета видно здорово. Рассмеялась ты и взяла с собой, и с тех пор ты стала близкая и ласковая. Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая. Улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
3: Это история нашей семьи.
2: На 5 канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбери. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Дорожное радио представляет
8: яркое приключение для всей семьи.
9: Я покажу тебе мир.
10: Обалдеть!
8: Большое кино про большие машины.
11: Грузовики, за работу!
8: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
12: Дорожное радио.

Мне надо было все потерять, и надо было просто понять, ведь я любил тебя, как никто другой.

Дорожное радио. Тихвин 102.6 FM.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Здравствуйте! С вами на волнах дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи!

0: 47.
1: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.
2: Реклама. События 2026 года. Цирк «Премьер» представляет новую программу «Карнавал». Яркие номера и удивительные животные. Впервые в Тиквине с 10 по 17 мая у торгового центра «Галерея». Билеты без комиссии на сайте premiercircus.ru. Справки по телефону +7 981 939 0868. Торопись за билетами.
3: Димон Такси. 53 семерки. Заказал через приложение. Уехал в то же мгновение.
4: Сятко пицца – это более 30 различных видов пицц. С мясом, без мяса, с морепродуктами. Также в наличии свежие салаты, супы и закуски. Заказывайте с бесплатной доставкой на сайте satkopizza.ru, в приложении или по телефону 8 800 511 3404. Работаем в Тихвине, Бокситогорске и Пикалево. Сятко пицца. Просто вкусно.
5: Люк, а Люк, глянь, что делается.
6: Всенародно любимая комедия «Любовь и голуби». 21 мая, ДК Римского-Корсакова. Билеты онлайн, мои билеты РФ. О, мои билеты, Великий Новгород, Томоносова, 22А, офис 1. УГРН 119-532-10-04-350. 12+.
7: Хорошо, когда есть свой участок. Чистота, уют, спокойствие. Спасибо компании «Септик Тихвин». Произвели работу за один день. Заключение договора и дальнейшим обслуживанием.
8: «Септик Тихвин», говоришь?
7: Именно так. Просто «Септик Тихвин».
8: А где же, милок, мне их найти?
7: Зайдите в 2GIS или Яндекс.Карту. Сразу появится адрес. Улица Советская, 154. Подробности в группе ВК «Септик Тихвин». +7 967 532 52 55. +7 967 532 52 55.
9: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
10: Ой, не, антенна барахлит.
9: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
10: Уже звоню.
11: Ситилинк. Звоните 900-7775. Подключите телевидение Ситилинк и получите 3 месяца в подарок. Звоните 900-7775.
12: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
10: И антенна не нужна. Пам-пара-пам.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Тихвине 986-0404. Дорожное радио.

0: сетки, сотовый поликарбонат, большой выбор оцинкованных грядок. Тихвин, улица Знаменская, дом 50. Телефон 8-964-330-33-86. Качество, проверенное временем. Дачники рекомендуют.
1: Автосервис без магазина запчастей, как рыбалка без реки. Автоцентр Тихвин Моторс. 5 постов сервиса и технического обслуживания. 2 поста мойки, компьютерный стенд развал схождения. Диагностика и ремонт кондиционеров, шиномонтаж и регулировка фар. Большой выбор автозапчастей в наличии под заказ по доступным ценам. Все в одном месте. Город Тихвин, улица Карла Маркса, 88.
2: Ищите качественную древесину и строительные материалы? Не спешите в магазин, пока не увидите наши цены. ИП «Стахеев» — это надежное производство, на котором вы всегда найдете доски естественной влажности, сухие и строганные пиломатериалы, арболитовые блоки и многое другое по ценам без надбавок. Гарантируем индивидуальный подход и помощь с доставкой. ИП «Стахеев», Шведский проезд, дом 6. Подробности по запросу. ИП «Стахеев», Тихвин.
3: Я говорю интернет, вы говорите...
4: Ситилинк!
3: Я говорю Ситилинк, вы говорите...
4: Подключили!
3: Вы подключили и получили...
4: 3 месяца в подарок!
5: А что это тут происходит?
3: Ситилинк дает в подарок 3 месяца интернета при подключении.
5: Ого! А как подключить?
4: Легко!
6: Интернет Ситилинк. 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 900-7775. При наличии технической возможности. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
4: Ситилинк!
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Тихвине. 986-0404. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
4: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняко, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, поплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
9: От Вернер?
8: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
9: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
8: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
10: Подробности на сайте чижик.клаб.
11: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
12: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
13: Дорожное радио представляет.
14: Большое кино про большие машины.
15: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
16: Дожму я.
15: На газ или на тормоз?
14: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
17: Дорожное радио.

Дорожное радио. Тихвин.

0: Реклама. Ростровелокс. Проверенная временем технология строительства теплых монолитных домов в несъемной опалубке.
1: Выбрать проект и найти подрядчиков, а также рассчитать стоимость строительства по технологии Велокс можно на сайте rostro-velox.ru или по телефону плюс 7 812 326 29 29.
0: Плюс 7 812 326 29 29.

0: Реклама. События 2026 года. Цирк «Премьер» представляет новую программу «Карнавал». Яркие номера и удивительные животные. Впервые в Тихвине с 10 по 17 мая у торгового центра «Галерея». Билеты без комиссии на сайте premiercircus.ru. Справки по телефону +7 981 939 08 68. Торопись за билетами.
1: Мам, я хочу попасть в игровую вселенную.
2: Это что такое?
1: Новая детская игровая. Мне ребята рассказывали, там классно. Автоматы с играми, какие хочешь. Мега крутой лабиринт. Хоть каждый день веселись. А можно и праздник устроить с аниматорами.
2: Обязательно сходим. Только адрес надо узнать.
1: Я знаю, Тихвин, торгово-досуговый центр Садко, второй этаж.
3: Хорошо, когда есть свой участок. Чистота, уют, спокойствие. Спасибо компании «Септик Тихвин». Произвели работу за один день. С заключением договора и дальнейшим обслуживанием.
4: «Септик Тихвин», говоришь?
3: Именно так. Просто «Септик Тихвин».
4: А где же, милок, мне их найти?
3: Зайдите в 2GIS или Яндекс.Карту. Сразу появится адрес. Улица Советская, 154. Подробности в группе ВК «Септик Тихвин». +7 967 532 52 55. +7 967 532 52 55.
5: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
6: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
5: Почему?
6: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
7: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 900-7775.
8: Условия акции отключения по телефону при наличии технической возможности.
5: О, мастер уже пришел.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Тихвине. 986-0404. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Александр Молчанов. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Дональду Трампу не понравилось иранское предложение по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. По данным СМИ, конкретные детали соглашения не уточняются, однако Тегеран отказался от некоторых своих прежних условий и согласился включить свою ядерную программу в повестку переговоров с Вашингтоном. До этого в субботу высокопоставленный иранский чиновник передавал Reuters, что предложение Исламской Республики касается возобновления судоходства в Ормузском проливе и прекращения американской морской блокады, а ядерный вопрос отложен на более поздний срок.
0: Мир.
1: В текущих условиях Украина сейчас не может стать членом НАТО. Об этом сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Сейчас у Альянса есть несколько ключевых тем, которые необходимо обсуждать для уточнения этого вопроса, сказал политик. Он также отметил, что все зависит от времени и конкретных обстоятельств.
0: Граница.
1: В Эстонии набирают популярность туры на границу с Россией ко Дню Победы, откуда открывается вид на торжественные мероприятия, которые пройдут в Ивангороде 9 мая. Стартовая цена тура – 80 евро. В ее программу входит посещение мемориалов и просмотр концерта. Туроператоры объясняют это тем, что День Победы глубоко укоренился в сознании жителей восточных регионов Эстонии и Латвии.
0: Санкт-Петербург.
1: В минувшие выходные летний дворец Петра I в Летнем саду возобновил свою работу после зимы. Как рассказал губернатор Александр Беглов, одно из красивейших зданий города было традиционно закрыто для обеспечения лучшей сохранности. Также после весенней просушки для петербуржцев и гостей северной столицы вновь открыты Михайловский и Летний сады.
0: Транспорт.
1: Петербург вошел в топ-3 регионов с самой низкой смертностью в ДТП. Выше северной столицы расположились Чукотка и Москва, сообщает издание «Вечерний Петербург». По данным МВД, за три месяца 2026 года в городе на Неве из-за аварий погибли 9 человек. При этом за аналогичный период прошлого года из жизни ушли 80 человек. Уточняется, что наибольшее число ДТП зафиксировано сегодня в Туве, Карачаево-Черкесии и Еврейской автономной области.
0: Деньги.
1: Официальные курсы валют на понедельник. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Городской центр общественного здоровья и медицинской профилактики напоминает: меланому легче предотвратить, чем лечить. Некоторые изменения кожи требуют особого внимания и при раннем выявлении успешно поддаются лечению в большинстве случаев. Защищайте кожу от прямых солнечных лучей. Регулярно осматривайте ее, проверяйте родинки, избегайте пребывания на солнце с 11 до 16 часов и используйте солнцезащитные средства. Простые правила профилактики помогают сохранить здоровье на долгие годы.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: 16 мая в городе Новой Ладоге ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.
0: Реклама.
4: Еще немного полежу.
5: Да, с ней не так просто расстаться. Мебельный салон «Домосед». Корпусная и мягкая мебель из России, Белоруссии и Малайзии. Кухни и шкафы-купе на заказ, доставка и сборка. Готовые решения для интерьера. Мебельный салон «Домосед». Магазин со всеми удобствами. Город Тихвин, Школьная 1, 7 микрорайон. Мебельный салон «Домосед».
6: Ищите качественную древесину и строительные материалы? Не спешите в магазин, пока не увидите наши цены. ИП «Стахеев» — это надежное производство, на котором вы всегда найдете доски естественной влажности, сухие и строганные пиломатериалы, арболитовые блоки и многое другое по ценам без надбавок. Гарантируем индивидуальный подход и помощь с доставкой. ИП «Стахеев», Шведский проезд, дом 6. Подробности по запросу. ИП «Стахеев», Тихвин.
7: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
8: Ой, не, антенна барахлит.
7: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
8: Уже звоню.
9: Ситилинк. Звоните 900-7775. Подключите телевидение Ситилинк и получите 3 месяца в подарок. Звоните 900-7775.
10: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
8: И антенна не нужна. Пам-пара-пам.
11: Внимание! Только 16 мая фабрика «Камацу» объявляет весовую распродажу изделий второго сорта. 600 рублей за килограмм. Распродажа пройдет на территории фабрики «Камацу» по адресу Тихвин, улица Мебельная, дом 2. Фабрика «Камацу». Распродажа изделий второго сорта. Ждем всех 16 мая на территории фабрики «Камацу».
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Тихвине. 986-0404. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
3: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Огонь!
5: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
4: Ура!
5: 9 мая. Весь день. На 5 канале.
6: Я за Родину воюю! За Россию!
7: Для лиц старше 12 лет.
8: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Дорожное радио представляет.
10: Яркое приключение для всей семьи.
11: Я покажу тебе мир.
12: Обалдеть!
10: Большое кино про большие машины.
13: Грузовики, за работу!
10: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Тихвин 102.

хороший день для того, чтобы вернуться к себе, а вернуться к себе одному, это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла, ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажем.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Пристегнуть ремни.
3: Путешествие с удовольствием.
2: На дорожном радио.
4: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Из свежего выпуска «Путешествие с удовольствием» вы узнаете, где автомобилистам повстречаются соловьи и железо, и сколько пляжей готовится открыть Геленджик. Ожидать очередного путешествия с удовольствием осталось совсем недолго. Начнем в середине этого часа.
5: Реклама. Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
6: Я живу в море.
7: И я.
8: И я.
7: И я тоже.
8: И я.
9: И мы.
6: Присоединяйтесь к нам. Семейный жилой квартал «Огни залива». Этой весной скидки на семейные квартиры до 1 миллиона при единовременной оплате. «Огни залива». 611-05-50.
10: Застройщик ООО «Дудерговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Реклама.
2: События 2026 года. Цирк «Премьер» представляет новую программу «Карнавал». Яркие номера и удивительные животные. Впервые в Тиквине с 10 по 17 мая у торгового центра «Галерея». Билеты без комиссии на сайте premiercircus.ru. Справки по телефону +7 981 939 0868. Торопись за билетами.
11: Руководство организации – это большая ответственность. Хорошо, что есть Димон Такси. Заключили договор на перевозку сотрудников, оплатили по безналу и теперь проблем не знаем. Звоните и вы. 53 семерки. 53 семерки. Димон Такси.
12: Сятко пицца – это более 30 различных видов пицц. С мясом, без мяса, с морепродуктами. Также в наличии свежие салаты, супы и закуски. Заказывайте с бесплатной доставкой на сайте satkopizza.ru, в приложении или по телефону 8 800 511 3404. Работаем в Тихвине, Бокситогорске и Пикалево. Сятко пицца – просто вкусно.
13: Лером – это не просто мебель, это возможность создать интерьер под себя.
14: Модульные коллекции, десятки цветовых решений, точность линий и надежная фурнитура.
13: Подбирайте, комбинируйте, создавайте свой стиль вместе с Лером.
14: Лером – индивидуальность в каждой детали. Подробности по адресу 4 микрорайон, дом 6. Телефон +7 953 367 0776.
15: Внимание! Только 16 мая фабрика «Камаццо» объявляет весовую распродажу изделий второго сорта. 600 рублей за килограмм. Распродажа пройдет на территории фабрики «Камаццо» по адресу Тихвин, улица Мебельная, дом 2. Фабрика «Камаццо». Распродажа изделий второго сорта. Ждем всех 16 мая на территории фабрики «Камаццо».
16: Телефон рекламной службы дорожного радио в Тихвине. 986-0404.
2: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Пристегнуть ремни.
2: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
4: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Маршрут к выгоде построен. С картой лояльности нам по пути вы всегда будете в бонусе. Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть».
5: Привет всем поклонникам путешествий. С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, где автомобилистам повстречаются соловьи и железо, и сколько пляжей готовится открыть Геленджик.
2: Поехали!
5: Дни все теплее, и хочется устроить себе короткое путешествие. А для организации такого тура самое выгодное положение, на наш взгляд, у автомобилистов. Сел за руль, да поехал. Ни тебе билетов, ни привязки к датам. Направление только выбрать. Так, пожалуйста, Курская область предлагает новый автомаршрут «Соловьи и железо». За 2 дня он расскажет путешественникам историю региона и покажет достопримечательности. Автомобилисты посетят коренную пустынь-усадьбу Фета, фермерское хозяйство в Обаяне, ландшафтно-этнографический комплекс «Парк Мельниц». Совершат остановку и в других интересных местах. А еще есть такой вид остановок на трассе, куда возвращаешься не только за проверенным топливом, но и за вкусным кофе. Это про АЗС «Газпромнефть». Согласитесь, с полным баком и стаканчиком латте продолжать путь гораздо приятнее.
2: Отдыхаем!
5: 1 июня Геленджик открывает официальные пляжи. Отдыхающих примут популярные местные пляжи «Центральный», «Дельфин», «Багамы» и «Сады морей», а также новые локации и обновленные набережные. В соседнем селе Кабардинка обновлен пляж «Оазис» и территория рядом с Мадерой. Здесь теперь новые фонтаны, арки и сухие фонтаны, качели и лавочки. По сообщению кубанской прессы, в первый день лета в Геленджике заработают 73 официальных пляжа.
6: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
5: Дорожное радио. Вместе в пути.
4: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть». Проверенное топливо, любимые бургеры и хот-доги, ароматный кофе и бонусы за каждую покупку на карту лояльности «Нам по пути». Чем чаще заправляетесь, тем больше бонусов. С АЗС «Газпромнефть» маршрут всегда ведет к выгоде.
7: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30 только на Дорожном радио.

0: Городской центр общественного здоровья и медицинской профилактики напоминает: меланому легче предотвратить, чем лечить. Некоторые изменения кожи требуют особого внимания и при раннем выявлении успешно поддаются лечению в большинстве случаев. Защищайте кожу от прямых солнечных лучей. Регулярно осматривайте ее, проверяйте родинки. Избегайте пребывания на солнце с 11 до 16 часов и используйте солнцезащитные средства. Простые правила профилактики помогают сохранить здоровье на долгие годы.
1: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Реклама.
3: Мы задаем вам простой вопрос. Что важно для вас при выборе мебели?
4: Простота сборки и экологичность.
5: Чтобы выглядело современно.
3: А еще?
5: Еще... А можно получить гарантию?
3: Конечно, можно. В мебельном салоне «Домосед» вы можете приобрести мебель с гарантией от ведущих производителей. Узнайте подробности по телефону 950 018 12 34 или приезжайте. Город Тихвин, улица Школьная, 1. Мебельный салон «Домосед».
6: Автосервис без магазина запчастей, как рыбалка без реки. Автоцентр Тихвин Моторс. 5 постов сервиса и технического обслуживания. 2 поста мойки, компьютерный стенд развал схождения. Диагностика и ремонт кондиционеров, шиномонтаж и регулировка фар. Большой выбор автозапчастей в наличии под заказ по доступным ценам. Все в одном месте. Город Тихвин, улица Карла Маркса, 88.
7: Люк! Алют! Глянь, что делается.
8: Всенародно любимая комедия «Любовь и голуби». 21 мая, ДК Римского-Корсакова. Билеты онлайн. Мои билеты РФ. О, мои билеты. Великий Новгород, Ломоносов, 22А, офис 1. У Грэмс, 119-532, 10-04-350. 12+.
9: Хорошо, когда есть свой участок. Чистота, уют, спокойствие. Спасибо компании «Септик Тихвин». Произвели работу за один день. С заключением договора и дальнейшим обслуживанием.
10: «Септик Тихвин», говоришь?
9: Именно так. Просто «Септик Тихвин».
10: А где же, милок, мне их найти?
9: Зайдите в 2GIS или Яндекс.Карту. Сразу появится адрес. Улица Советская, 154. Подробности в группе ВК «Септик Тихвин». Плюс 7-967-532-52-55. Плюс 7-967-532-52-55.
11: Компания «Механика» в Тихвине оказывает услуги по ремонту деталей двигателя по ценам Санкт-Петербурга. Шлифовка вала, расточка, гильзовка блоков, ремонт постелей, головок, ремонт карданных валов, компрессоров. Мы сами заберем ваши детали. Не тратьте свои время и деньги на поездки в Санкт-Петербург. Звоните 8-911-210-87-94. Приезжайте. Город Тихвин, транзитный проезд 5.
12: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Тихвине. 986-0404. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Приморский край. Здесь группа компаний DNS Development при поддержке корпорации развития Дальнего Востока реализует масштабные проекты полного цикла в жилищном строительстве. Общий объем инвестиций компании на данный момент превышает 30 миллиардов рублей. Главный проект DNS City. Это не просто жилой комплекс, а часть города-спутника Владивостока. Согласно мастер-плану, здесь на территории в 125 гектаров возведут более 60 многоквартирных домов, в которых смогут жить 25 тысяч человек. А для детей построят два образовательных центра со школами и детскими садами. DNS Development создает не только жилье, но и собственную производственную базу. Ее сердце – домостроительный комбинат «Приморье». Это самая современная площадка по выпуску железобетонных изделий на всем Дальнем Востоке. Мощности завода позволяют сдавать до 150 тысяч квадратных метров жилья ежегодно. А для специалистов здесь уже организовано более 300 рабочих мест. Компания активно приглашает профессионалов из других регионов. Новым сотрудникам помогают с переездом и поиском жилья. Компенсируют аренду, а также оказывают финансовую поддержку. До 1 000 000 рублей по программе «Трудовая мобильность». Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
2: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
11: А давай, только шашлык еще возьмем.
10: А где самый вкусный?
11: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в «Чижик». «Чижик» – 100% гарантия качества. «Чижик».
12: Подробности на сайте чижик.клаб.
13: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Дорожное радио представляет.
2: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
15: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
2: Добронравов, Шукшина, Быстров.
16: Нам проводник нужен.
2: «Семь верст до рассвета». Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

0: Обозрение на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу о новых песнях Татьяны Булановой. Совсем скоро на Дорожном радио.
2: Реклама. Если все сделать правильно, дом послужит не одному поколению. Поэтому систему отопления я доверил компании «Ленгаз». Работают качественно и недорого. «Ленгаз». Система отопления в частном доме под ключ. Все газовое оборудование на «Ленгаз.ру».
3: Городской центр общественного здоровья и медицинской профилактики напоминает: меланому легче предотвратить, чем лечить. Некоторые изменения кожи требуют особого внимания и при раннем выявлении успешно поддаются лечению в большинстве случаев. Защищайте кожу от прямых солнечных лучей. Регулярно осматривайте ее, проверяйте родинки. Избегайте пребывания на солнце с 11 до 16 часов и используйте солнцезащитные средства. Простые правила профилактики помогают сохранить здоровье на долгие годы.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Реклама.
5: Компания «Семь соток» — это более 8 лет успешной работы, тысячи довольных клиентов. Компания «Семь соток» — это надежные теплицы от производителя, парники, беседки, сотовый поликарбонат, большой выбор оцинкованных грядок. Тихвин, улица Знаменская, дом 50, телефон 8-964-330-33-86. Качество, проверенное временем. Дачники рекомендуют.
6: Мам, я хочу попасть в игровую вселенную!
7: Это что такое?
6: Новая детская игровая! Мне ребята рассказывали, там классно! Автоматы с играми, какие хочешь! Мега крутой лабиринт! Хоть каждый день веселись! А можно и праздник устроить с аниматорами!
7: Обязательно сходим, только адрес надо узнать.
6: Я знаю, Тихвин, торгово-досуговый центр Садко, второй этаж.
8: Ищите качественную древесину и строительные материалы? Не спешите в магазин, пока не увидите наши цены. ИП «Стахеев» — это надежное производство, на котором вы всегда найдете доски естественной влажности, сухие и строганные пиломатериалы, арболитовые блоки и многое другое по ценам без надбавок. Гарантируем индивидуальный подход и помощь с доставкой. ИП «Стахеев», Шведский проезд, дом 6. Подробности по запросу. ИП «Стахеев», Тихвин.
9: Надежная дверь – это первое, что встречает вас дома. Торекс – российский бренд входных дверей, которому доверяют миллионы семей.
10: Входные и межкомнатные двери от ведущих производителей. Замер, доставка и установка – все под ключ.
9: Торекс – входите в уют с надежных дверей. Тихвин, 4-й микрорайон, дом 6. Телефон плюс 7-953-367-07-76.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Тихвине 986-0404. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
4: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
3: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
5: Добрый день, в студии Юлия Лемяцких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
6: Премьера!
5: Татьяна Буланова – выдающаяся артистка, которая в прошлом году официально стала рекордсменкой России по количеству записанных дуэтов. На ее счету 114 совместных работ. Это достижение было занесено в Книгу рекордов России. В числе ее партнеров по дуэтам – легендарные исполнители Людмила Зыкина, Лев Лещенко, Михаил Боярский, Филипп Киркоров и многие другие. А в репертуаре певицы самые разные жанры – от поп-музыки и рока до шансона. В сообщении Книги рекордов России отметили, что Татьяна Буланова – феномен российской эстрады, чья карьера насчитывает не одно десятилетие. Ее голос пронзительный и искренний, завоевал сердца миллионов слушателей. И прямо сейчас новая работа. Татьяна Буланова и Ламба Ильича представили совместную композицию «Дорога».

0: еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Время, которое мы проводим вместе с любимыми людьми, дарит нам море приятных положительных эмоций. Уютная теплая атмосфера объединяет нас. Создайте себе комфортные условия вместе с мебельным салоном «Домосед» для исключительной жизни. И наслаждайтесь крепким здоровым сном на мебели, купленной у нас. С искренней заботой о вас, мебельный салон «Домосед».
2: Город Тихвин, Школьная 1. Мебельный салон «Домосед».
3: Сятко пицца – это более 30 различных видов пицц. С мясом, без мяса, с морепродуктами. Также в наличии свежие салаты, супы и закуски. Заказывайте с бесплатной доставкой на сайте satkopizza.ru, в приложении или по телефону 8 800 511 3404. Работаем в Тихвине, Бокситогорске и Пикалево. Сятко пицца – просто вкусно.
4: Хорошо, когда есть свой участок. Чистота, уют, спокойствие. Спасибо компании «Септик Тихвин». Произвели работу за один день. С заключением договора и дальнейшим обслуживанием.
5: «Септик Тихвин», говоришь?
4: Именно так. Просто «Септик Тихвин».
5: А где же, милок, мне их найти?
4: Зайдите в 2GIS или Яндекс.Карту. Сразу появится адрес. Улица Советская, 154. Подробности в группе ВК «Септик Тихвин». Плюс 7-967-532-52-55. Плюс 7-967-532-52-55.
6: Лером – это не просто мебель, это возможность создать интерьер под себя.
7: Модульные коллекции, десятки цветовых решений, точность линий и надежная фурнитура.
6: Подбирайте, комбинируйте, создавайте свой стиль вместе с Лером.
7: Лером – индивидуальность в каждой детали. Подробности по адресу 4 микрорайон, дом 6. Телефон плюс 7-953-367-07-76.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Тихвине 986-0404. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацилл. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
4: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
5: Это история нашей семьи.
4: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
7: Большое кино про большие машины.
8: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
9: Да жму я!
8: На газ или на тормоз?
7: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Тихвин 102.6 FM.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Реклама.
1: Кто-то о нем мечтает, кто-то к нему летит, а я живу у моря.
0: Семейный жилой квартал «Огни залива», Ленинский проспект, Дудорговский канал, школы, детские сады, полная отделка. Этой весной беспроцентная рассрочка от застройщика от 60 тысяч рублей в месяц. Подробности на огнизалива.ру. Застройщик ООО «Дудорговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф. 16 мая в городе Новой Ладоге ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте под пивом. На концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.
2: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.
0: Реклама. События 2026 года. Цирк «Премьер» представляет новую программу «Карнавал». Яркие номера и удивительные животные. Впервые в Тиквине с 10 по 17 мая у торгового центра «Галерея». Билеты без комиссии на сайте premiercircus.ru. Справки по телефону +7 981 939 08 68. Торопись за билетами.
3: Димон такси 50 37. Заказал через приложение, уехал в то же мгновение.
4: Автосервис без магазина запчастей, как рыбалка без реки. Автоцентр Тихвин Моторс. 5 постов сервиса и технического обслуживания. 2 поста мойки, компьютерный стенд развал схождения. Диагностика и ремонт кондиционеров, шиномонтаж и регулировка фар. Большой выбор автозапчастей в наличии под заказ по доступным ценам. Все в одном месте. Город Тихвин, улица Карла Маркса, 88.
5: Ищите качественную древесину и строительные материалы? Не спешите в магазин, пока не увидите наши цены. ИП «Стахеев» — это надежное производство, на котором вы всегда найдете доски естественной влажности, сухие и строганные пиломатериалы, арболитовые блоки и многое другое по ценам без надбавок. Гарантируем индивидуальный подход и помощь с доставкой. ИП «Стахеев», Шведский проезд, дом 6. Подробности по запросу. ИП «Стахеев», Тихвин.
6: Компания «Механика» в Тихвине оказывает услуги по ремонту деталей двигателя по ценам Санкт-Петербурга. Шлифовка вала, расточка, гильзовка блоков, ремонт постелей, головок, ремонт карданных валов, компрессоров. Мы сами заберем ваши детали. Не тратьте свои время и деньги на поездки в Санкт-Петербург. Звоните 8-911-210-87-94. Приезжайте. Город Тихвин, транзитный проезд 5.
7: Внимание! Только 16 мая фабрика «Камацу» объявляет весовую распродажу изделий второго сорта. 600 рублей за килограмм. Распродажа пройдет на территории фабрики «Камацу» по адресу Тихвин, улица Мебельная, дом 2. Фабрика «Камацу». Распродажа изделий второго сорта. Ждем всех 16 мая на территории фабрики «Камацу».
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Тихвине. 986-0404. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
3: О главном.
4: Правительство списало 2/3 долгов по бюджетным кредитам 21 региону. Среди них Нижегородская и Самарская области, Удмуртия, Чувашия, Карелия, Пермский, Хабаровский края и Ненецкий автономный округ. Объем списаний превысил 114 миллиардов рублей. Эта сумма эквивалентна расходам регионов на модернизацию ЖКХ, переселение из аварийного жилья, обновление общественного транспорта и так далее.
3: Россия.
4: В Госдуму внесен законопроект о создании целевых банковских счетов для трудовых мигрантов. Согласно документу, работодатели должны будут открывать специальный счет на каждого иностранного сотрудника. Туда будут перечислять сумму не ниже размера расходов на возможную депортацию работника, а поправки в Кодекс об административных правонарушениях, внесенные вместе с законопроектом, позволят автоматически списывать со спецсчета неоплаченные иностранным работникам штрафы. Об этом пишет «Парламентская газета». Эстония начала крупные военные учения у границ с Россией. Крупнейшие в текущем году маневры носят название «Весенний шторм». Они проводятся в 20-й раз и в этом году продлятся до начала июня. В пиковые дни в учениях поучаствуют более 12 тысяч военнослужащих из Эстонии и 17 стран-союзниц, включая США, Великобританию и Германию, передает агентство «Интерфакс». Часть учений страны НАТО будут проводить на северо-востоке Латвии. Правила параллельного импорта компьютеров и комплектующих изменятся с 27 мая. Как передает агентство РБК, из разрешенного списка Министерства промышленности и торговли исключило ноутбуки, системные блоки, накопители и серверное оборудование ряда иностранных брендов. Ввозить их можно будет только с разрешения производителя. Ведомство объясняет такие изменения тем, что в России уже выпускаются свои аналоги.
3: Транспорт.
4: Поезда калининградского направления вновь курсируют по расписанию. Восстановительные работы на литовском участке завершились вечером 3 мая. Задержанные ранее составы отправились по маршрутам. Тем же, кто следовал составами из Минска и Смоленска, предоставили резервные поезда. По данным компании РЖД, сейчас изменений в расписании нет. Напомню, ранее на станции Еся в Литве сошли с рельсов локомотив и 4 грузовых вагона. Они повредили пути и контактную сеть. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Строительная технология «Ростровелокс» – быстрый и экономичный способ возведения долговечных энергосберегающих зданий.
1: Рассчитать стоимость проекта и найти подрядчика для строительства дома можно на сайте rostro-velox.ru
0: или по телефону плюс 7 812 326 29 29.
1: Плюс 7 812 326 29 29.
2: Реклама. Появлению таблицы Менделеева мы обязаны крепкому сну гениального химика. А крепко ли спите вы? Анатомические матрасы от ведущих производителей страны в мебельном магазине «Домосед». Здоровый сон, вдохновляющий на новые открытия и хорошие поступки. Матрасы от «Домоседа» для здорового сна. Мебельный салон «Домосед». Город Тихвин. Улица Школьная, 1.
3: Людк! А, Людк! Глянь, что делается!
4: Всенародно любимая комедия «Любовь и голуби». 21 мая, ДК Римского-Корсакова. Билеты онлайн. Мои билеты РФ. О, мои билеты. Великий Новгород, Ломоносов, 22А, офис 1. УГРН 119-532, 10-04-350. 12+.
5: Хорошо, когда есть свой участок. Чистота, уют, спокойствие. Спасибо компании «Септик Тихвин». Произвели работу за один день. Заключение договора и дальнейшим обслуживанием.
6: «Септик Тихвин», говоришь?
5: Именно так. Просто «Септик Тихвин».
6: А где же, милок, мне их найти?
5: Зайдите в 2GIS или Яндекс.Карту. Сразу появится адрес. Улица Советская, 154. Подробности в группе ВК «Септик Тихвин». Плюс 7-967-532-52-55. Плюс 7-967-532-52-55.
7: Я говорю интернет, вы говорите
8: Ситилинк!
7: Я говорю Ситилинк, вы говорите
8: подключили!
7: Вы подключили и получили
8: 3 месяца в подарок!
9: А что это тут происходит?
7: Ситилинк дает в подарок 3 месяца интернета при подключении.
9: Ого! А как подключить?
8: Легко!
10: Интернет Ситилинк. 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 900-7775. При наличии технической возможности. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
8: Ситилинк!
11: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Тихвине. 986-0404.
12: Дорожное радио.

отлетела листва у природы свое обновление. И туманы ночами стоят и стоят над рекой.

0: Реклама.
1: Муз-ТВ представляет.
2: Премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня.
1: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ «Движение».
1: Категория 16+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацилл. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
9: От Вернер?
8: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
9: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
8: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
10: Подробности на сайте чижик.клаб.
11: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
12: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Дорожное радио представляет.
14: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
15: Подконтрольный вам деревни действуют подпольщики.
14: Добронравов, Шукшина, Быстров.
16: Нам проводник нужен.
14: «Семь верст до рассвета». Уже в кино. 16+.
17: Дорожное радио.

Дорожное радио. Тихвин 102.6 FM.

0: Реклама. Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
1: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.
0: Реклама. События 2026 года. Цирк «Премьер» представляет новую программу «Карнавал». Яркие номера и удивительные животные. Впервые в Тиквине с 10 по 17 мая у торгового центра «Галерея». Билеты без комиссии на сайте premiercircus.ru. Справки по телефону плюс 7 981 939 0868. Торопись за билетами.
2: Руководство организации – это большая ответственность. Хорошо, что есть Димон Такси. Заключили договор на перевозку сотрудников, оплатили по безналу и теперь проблем не знаем. Звоните и вы. 53 семерки. 53 семерки. Димон Такси.
3: Мам, я хочу попасть в игровую вселенную.
4: Это что такое?
3: Новая детская игровая. Мне ребята рассказывали, там классно. Автоматы с играми, какие хочешь. Мега крутой лабиринт. Хоть каждый день веселись. А можно и праздник устроить с аниматорами.
4: Обязательно сходим. Только адрес надо узнать.
3: Я знаю, Тихвин, торгово-досуговый центр Садко, 2-й этаж.
5: Ищите качественную древесину и строительные материалы? Не спешите в магазин, пока не увидите наши цены. ИП «Стахеев» — это надежное производство, на котором вы всегда найдете доски естественной влажности, сухие и строганные пиломатериалы, арболитовые блоки и многое другое по ценам без надбавок. Гарантируем индивидуальный подход и помощь с доставкой. ИП «Стахеев», Шведский проезд, дом 6. Подробности по запросу. ИП «Стахеев», Тихвин.
6: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
7: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
6: Почему?
7: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
8: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 900-7775.
9: Условия акции отключать по телефону при наличии технической возможности.
6: О, мастер уже пришел.
10: Внимание! Только 16 мая фабрика «Камацу» объявляет весовую распродажу изделий второго сорта. 600 рублей за килограмм. Распродажа пройдет на территории фабрики «Камацу» по адресу Тихвин, улица Мебельная, дом 2. Фабрика «Камацу». Распродажа изделий второго сорта. Ждем всех 16 мая на территории фабрики «Камацу».
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Тихвине. 986-0404. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное радио.
1: Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: С вами в пути Александр Молчанов. Здравствуйте.
5: О главном.
4: Соединенные Штаты заявили о начале вывода судов, заблокированных в Ормузском проливе. Эту операцию американский президент Дональд Трамп назвал «Свобода». Для участия Вашингтон привлек эсминцы, авиацию и 15 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
5: Мир.
4: Страны Запада возводят новый железный занавес с Россией. Об этом заявил посол по особым поручениям российского МИД Артем Булатов. Он подчеркнул, что ситуация в Балтийском регионе является отражением геополитической обстановки в Европе, обусловленной взятым ЕС и НАТО курсом на конфронтацию с Россией. Как пишет РБК, еще в июне прошлого года газета «The Telegraph» сообщала, что 5 стран НАТО, а именно Литва, Латвия, Эстония, Польша и Финляндия, готовы заминировать свои районы вдоль границ с нашей страной.
5: Образование.
4: Самый любимый предмет большинства российских школьников – это английский язык. Его поставили на первое место соответствующего рейтинга почти 50% опрошенных учащихся. На втором месте – обществознание – 48%. Также сегодня школьникам нравятся биология, математика и русский язык. В конце списка – физика, химия и информатика.
5: Благоустройство.
4: В Сосновом Бору прошел Большой Субботник. Вместе с коллегами из фонда капремонта, Центра компетенций Ленобл-водоканала и специалистами городской администрации сотрудники привели в порядок пляж Липова и территорию возле памятного знака защитникам Орненбаумского плацдарма. До 8 мая включительно все желающие могут присоединиться к благоустройству и в других городах области. Узнать всю подробную информацию о субботниках можно на интерактивной карте на официальном сайте администрации Ленобласти.
5: Транспорт.
4: Сотрудники Росавтодора совместно с подразделением госавтоинспекции провели профилактическую акцию на трассе М-11 Нева в Новгородской и Ленинградской областях, а также в Петербурге. Водители поздравили с Днем труда и Днем Великой Победы, напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения и безопасного скоростного режима. Также автомобилистам рекомендовали делать остановки каждые 2 часа на многофункциональных зонах и площадках отдыха, чтобы снизить усталость в пути, и напомнили о безопасной перевозке детей.
5: Деньги.
4: По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 66 копеек. Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Внимание! Сенсационная новость. Ученые выяснили, что 100% людей, довольных своей корпусной мебелью, покупают ее в мебельном салоне «Домосед». Уже почти 15 лет. Напоминаем адрес. Город Тихвин, улица Школьная, дом 1, 7 микрорайон. Десятки спален, сотни диванов, тысячи стульев. Все в одном месте. Мебельный салон «Домосед». Друзья рекомендуют.
2: Мебельный салон «Домосед». Комфорт и стиль вашего дома.
3: Людк, а Людк, глянь, что делается.
4: Всенародно любимая комедия «Любовь и голуби». 21 мая, ДК Римского-Корсакова. Билеты онлайн, мои билеты РФ. О, мои билеты, Великий Новгород, Ломоносов, 22А, офис 1. УГРН 119-532, 10-04-350, 12+.
5: Хорошо, когда есть свой участок. Чистота, уют, спокойствие. Спасибо компании «Септик Тихвин». Произвели работу за один день. Заключение договора и

0: Звони, еще и подарок дадут.
1: Уже звоню.
2: Ситилинк. Звоните 900-7775. Подключите телевидение Ситилинк и получите 3 месяца в подарок. Звоните 900-7775.
3: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
1: И антенна не нужна. Пам-пара-пам.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Тихвине. 986-0404. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
5: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
9: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
10: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
13: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
14: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
15: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ривалгин. Ривалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Дорожное радио.

ведь может быть в начале никак. Душа твоя вселится, пускай живешь ты дворником, родишься вновь

посуда, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

сходни, не уйти сегодня. Он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах, дались мне эти чертовы ножи.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: С вами на волнах Дорожного радио Юрий Антонов. Желаю вам хорошего дня и всего самого хорошего.

0: Реклама. Забота о здоровье – ключ к долголетию. Приглашаем жителей Петербурга и области на диспансеризацию с полисом ОМС. Сагаз Мед. Выбор миллионов. Забота о каждом. 8 800 100 0702. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Я живу у моря.
2: И я.
3: И я.
2: И я тоже.
3: И я.
4: И мы.
1: Присоединяйтесь к нам. Семейный жилой квартал «Огни залива». Этой весной скидки на семейные квартиры до 1 миллиона при единовременной оплате. «Огни залива». 611-05-50.
5: Застройщик ООО «Дюргусский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф. Окна.

0: 47. Если все сделать правильно, дом послужит не одному поколению. Поэтому систему отопления я доверил компании «Ленгаз». Работают качественно и недорого. «Ленгаз». Система отопления в частном доме под ключ. Все газовое оборудование на «Ленгаз.ру». Погода на Дорожном радио.
1: Добрый вечер. В Петербурге ожидается небольшой дождь. Температура воздуха около 16 градусов тепла. Ветер западный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. 749 миллиметров ртутного столба. По области преимущественно от 14 до 18 градусов тепла. В отдельных районах около плюс 9. Также местами ожидаются осадки. Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Реклама.
2: Доктор, мы с мужем никак не можем найти общий язык, когда речь заходит о покупке новой мебели. Он не хочет считаться с моими желаниями.
3: Это вам не к психологу надо, а в мебельный салон «Домосед». Ведь у них есть мебель на любой, абсолютно любой вкус. Записывайте адрес. Город Тихвин, улица Школьная, дом 1, 7-й микрорайон. Мебельный салон «Домосед». Залог уюта и мира в вашем доме. Димон Такси. 53 семерки. Заказал через приложение. Уехал в то же мгновение.
4: Сятко Пицца – это более 30 различных видов пицц. С мясом, без мяса, с морепродуктами. Также в наличии свежие салаты, супы и закуски. Заказывайте с бесплатной доставкой на сайте satkopizza.ru, в приложении или по телефону 8 800 511 3404. Работаем в Тихвине, Бокситогорске и Пикалево. Сятко Пицца. Просто вкусно.
5: Ищите качественную древесину и строительные материалы? Не спешите в магазин, пока не увидите наши цены. ИП «Стахеев» – это надежное производство, на котором вы всегда найдете доски естественной влажности, сухие и строганные пиломатериалы, арболитовые блоки и многое другое по ценам без надбавок. Гарантируем индивидуальный подход и помощь с доставкой. ИП «Стахеев». Шведский проезд, дом 6. Подробности по запросу. ИП «Стахеев», Тихвин.
6: Компания «Механика» в Тихвине оказывает услуги по ремонту деталей двигателя по ценам Санкт-Петербурга. Шлифовка вала, расточка, гильзовка блоков, ремонт постелей, головок, ремонт карданных валов, компрессоров. Мы сами заберем ваши детали. Не тратьте свои время и деньги на поездки в Санкт-Петербург. Звоните 8 911 210 8794. Приезжайте. Город Тихвин, транзитный проезд 5.
7: Я говорю интернет, вы говорите...
8: Ситилинк!
7: Я говорю Ситилинк, вы говорите...
8: Подключили!
7: Вы подключили и получили...
8: 3 месяца в подарок!
9: А что это тут происходит?
7: Ситилинк дает в подарок 3 месяца интернета при подключении.
9: Ого! А как подключить?
8: Легко!
10: Интернет Ситилинк. 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 900-777-5. При наличии технической возможности. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
8: Ситилинк!
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Тихвине. 986-0404. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Добрый вечер всем, кто в пути. В студии Александр Молчанов.
5: О главном.
4: Подорожание нефти принесет российскому бюджету дополнительно около 200 миллиардов рублей. Сопоставимая сумма была недополучена бюджетом за последние два месяца. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов. Напомню, после начала войны между Ираном и США цены на нефть резко выросли из-за перекрытия Ормузского пролива. Стоимость барреля на торгах в конце апреля превысила уровень $120.
5: Граница.
4: После очередного инцидента с залетевшим в страну дроном премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому о недопустимости нарушения воздушного пространства Финляндии. Об этом пишет телекомпания «Уле». Как отметил политик, правительство располагает достоверной информацией о ночных событиях, а нарушение воздушного пространства всегда является серьезным делом.
5: Футбол.
4: Краснодар вновь возглавил российскую премьер-лигу, сместив петербургский «Зенит» на второе место. Напомню, действующий чемпион победил на выезде «Аркон» со счетом 1-0. За два тура до конца первенства у Краснодара 63 очка, у «Зенита» 62. Также в воскресенье Сочи дома обыграл Оренбург со счетом 3-1. А Ахмат на своем поле забил два безответных мяча пари НН.
5: Санкт-Петербург.
4: Объем предложений офисной недвижимости в Петербурге за год увеличился почти на 50%, тогда как спрос сократился на 23% на фоне высокой базы предыдущих лет. Об этом пишет ТАСС. По итогам первого квартала текущего года рынок коммерческой недвижимости в Петербурге и области демонстрирует признаки стабилизации после активного роста в 2024 и начале 2025 годов. Несмотря на годовое снижение спроса, к концу квартала эксперты зафиксировали увеличение пользовательской активности во всех сегментах рынка.
5: Транспорт.
4: Московские аэропорты Домодедово и Внуково продолжают работать в условиях временных ограничений. Обе авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов. В расписании вылетов, в том числе из петербургского аэропорта Пулково, возможны изменения. Всю подробную информацию можно узнать на сайтах перевозчиков и онлайн-табло.
5: Деньги.
4: Официальные курсы валют на понедельник по данным Центробанка. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: На шашлыки поездка вскоре. Купим мясо в Светофоре. Майская прожарка цен во всех магазинах сети. Карбонат свиной 1 килограмм от 384 рублей. И многое другое. Не переплачивайте. Приходите к нам.
2: 16 мая в городе Новой Ладоге ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.

0: www.altoprofil.ru. Фасадные панели и сайдинг.
1: Реклама. События 2026 года. Цирк «Премьер» представляет новую программу «Карнавал». Яркие номера и удивительные животные. Впервые в Тиквине с 10 по 17 мая у торгового центра «Галерея». Билеты без комиссии на сайте premiercircus.ru. Справки по телефону плюс 7 981 939 0868. Торопись за билетами.
2: Компания «Семь соток» – это более 8 лет успешной работы, тысячи довольных клиентов. Компания «Семь соток» – это надежная

0: кондиционеров, шиномонтаж и регулировка фар. Большой выбор автозапчастей в наличии под заказ по доступным ценам. Все в одном месте. Город Тихвин, улица Карла Маркса, 88.
1: Хорошо, когда есть свой участок. Чистота, уют, спокойствие. Спасибо компании «Септик Тихвин». Произвели работу за один день. С заключением договора и дальнейшим обслуживанием.
2: «Септик Тихвин», говоришь?
1: Именно так. Просто «Септик Тихвин».
2: А где же, милок, мне их найти?
1: Зайдите в 2GIS или Яндекс.Карту. Сразу появится адрес. Улица Советская, 154. Подробности в группе ВК «Септик Тихвин». +7 967 532 52 55. +7 967 532 52 55.
3: Внимание! Только 16 мая фабрика Камацу объявляет весовую распродажу изделий второго сорта. 600 рублей за килограмм. Распродажа пройдет на территории фабрики Камацу по адресу Тихвин, улица Мебельная, дом 2. Фабрика Камацу. Распродажа изделий второго сорта. Ждем всех 16 мая на территории фабрики Камацу.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Тихвине. 986-0404. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня мы отправимся в Хабаровский край. Здесь, на территории опережающего развития, при поддержке корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, работает Амурская лесопромышленная компания. Она входит в группу предприятий полного цикла. От заготовки древесины до переработки и поставок готовой продукции потребителям. Ключевое предприятие холдинга «Даллеспром» входит в список системообразующих организаций Минпромторга. Компания является лидером российского лесного экспорта, а ее производство ведут по современным стандартам. На предприятиях ждут не только специалистов традиционных для отрасли профессий, но и тех, кто готов освоить редкие для региона направления. Например, операторов гидравлических прессов. Этому обучают прямо в компании с последующим трудоустройством. Предприятие заботится о комфортных условиях труда. Предусмотрены возможности бесплатного или льготного посещения бассейна, катка и тренажерных залов. Расширенный пакет ДМС распространяется на членов семьи. Кадры в приоритете. Поэтому здесь выстроена системная работа с учебными заведениями. В Амурске партнер – политехнический техникум. В Комсомольске на Амуре сразу три площадки. Лесопромышленный техникум, строительный колледж и государственный университет. В Хабаровске – дорожно-строительный техникум и Тихоокеанский государственный университет. Студенты проходят практику на реальном производстве, а целевые договоры позволяют им начать карьеру сразу после выпуска. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
2: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
6: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
8: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой «Ревалгин». «Ревалгин» поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Хавейл H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Хавейл H7. Управляй силой.
12: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру. Возрастное ограничение 12+.
13: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
15: А давай, только шашлык еще возьмем.
14: А где самый вкусный?
15: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
16: Чижик!
2: Подробности на сайте чижик.клаб.
16: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
17: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста Сплат в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров. 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
13: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Погода на Дорожном радио.
18: Здравствуйте, о погоде в Петербурге и Ленинградской области. В городе на Неве ожидается небольшой дождь. Температура воздуха около 16 градусов тепла. Ветер западных направлений с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. По данным сервиса Яндекс.Погода, в регионе преимущественно от 14 до 18 градусов тепла. В отдельных районах около плюс 9. Также временами осадки. Будьте аккуратны за рулем и соблюдайте скоростной режим. Дорожное радио вместе в пути.
0: Дорожное радио.

0: Реклама. 16 мая в городе Новой Ладоге ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.
1: Забота о здоровье – ключ к долголетию. Приглашаем жителей Петербурга и области на диспансеризацию с полисом ОМС. Сагаз Мед. Выбор миллионов. Забота о каждом. 8 800 100 0702. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Погода. Дорожном радио.
2: Добрый вечер. В Петербурге ожидается небольшой дождь. Температура воздуха около 16 градусов тепла. Ветер западный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 749 миллиметров ртутного столба. По области преимущественно от 14 до 18 градусов тепла. В отдельных районах около плюс 9. Также местами ожидаются осадки. Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио вместе в пути.
0: Реклама. События 2026 года. Цирк «Премьер» представляет новую программу «Карнавал». Яркие номера и удивительные животные. Впервые в Тиквине с 10 по 17 мая у торгового центра «Галерея». Билеты без комиссии на сайте premiercircus.ru. Справки по телефону плюс 7 981 939 0868. Торопись за билетами.
3: Димон Такси. 53 семерки. Заказал через приложение. Уехал в то же мгновение.
4: Мам, я хочу попасть в игровую вселенную.
5: Это что такое?
4: Новая детская игровая. Мне ребята рассказывали, там классно. Автоматы с играми, какие хочешь. Мега крутой лабиринт. Хоть каждый день веселись. А можно и праздник устроить с аниматорами.
5: Обязательно сходим. Только адрес надо узнать.
4: Я знаю, Тихвин. Торгово-досуговый центр Садко. Второй этаж.
6: Надежная дверь – это первое, что встречает вас дома. Торекс – российский бренд входных дверей, которому доверяют миллионы семей.
7: Входные и межкомнатные двери от ведущих производителей. Замер, доставка и установка – все под ключ.
6: Торекс – входите в уют с надежных дверей. Тихвин, 4-й микрорайон, дом 6. Телефон плюс 7 953 367 0776.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Тихвине. 986-0404. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
3: О главном.
4: Госдума обсудит ряд новшеств в миграционной сфере. Так, правительство предложило с 1 июля повысить госпошлину за прием или выход из российского гражданства. Согласно внесенному на рассмотрение Нижней палаты парламента документу, услуга подорожает почти в 12 раз до 50 тысяч рублей. За выдачу вида на жительство кабинет министров предлагает взимать 30 тысяч рублей. Новшество не коснется уроженцев Советского Союза, участников госпрограммы по переселению соотечественников и членов их семей, а также иностранцев, заключивших контракт о службе в период СВО. Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию на круизном лайнере MV Hondius. Корабль следовал из Аргентины в Кабо-Верде, когда на борту произошла вспышка хантавируса. Было зарегистрировано 6 случаев заражения, один из них подтвержден лабораторно. Российское ведомство уже направило запрос в Нидерланды, под флагом которых курсирует судно. Сейчас круизный лайнер стоит на якоре у берегов Кабо-Верде. Всемирная организация здравоохранения подчеркнула, что передача вируса от человека к человеку крайне редка. Организация оказывает необходимую поддержку пассажирам и экипажу. Мировые авиакомпании сократили в майских расписаниях 2 миллиона пассажирских мест. Причиной стал конфликт на Ближнем Востоке при участии Ирана, США и Израиля, начавшийся в конце февраля. Из-за него цены на авиатопливо выросли почти на 84%. В Европе запасов авиакеросина осталось примерно на 6 недель, сообщает издание Financial Times. Сменился главнокомандующий воздушно-космических сил России. На место Виктора Авзалова назначен генерал-полковник Александр Чайка, сообщило агентство РБК. Бывший заместитель начальника генштаба Александр Чайка удостоен звания Героя России и ряда госнаград. Ранее он неоднократно командовал группировкой российских войск в Сирии, а также возглавлял Восточный военный округ. Плановые корпоративные отпуска начались у российских автопроизводителей. АвтоВАЗ не будет работать до 13 мая. Автопроизводитель готовится к выпуску нового кроссовера «Лада Атмут» и модернизирует линию сборки семейства «Лада Нива». К 18 мая конвейеры АвтоВАЗа запустят поэтапно. Горьковский автозавод ушел в плановый отпуск на неделю до 8 мая. Там ведут сервисное обслуживание оборудования, которое невозможно без остановки сборочной и других линий предприятия.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Ростровелокс. Проверенная временем технология строительства теплых монолитных домов в несъемной опалубке.
2: Выбрать проект и найти подрядчиков, а также рассчитать стоимость строительства по технологии Велокс можно на сайте rostro-velox.ru или по телефону +7 812 326 29 29.
1: +7 812 326 29 29.

службы Дорожного радио в Тихвине. 986-0404. Дорожное радио.

0: представляет. Афиша «Дальний Восток».
1: Дальний Восток сегодня – это место, где кипит жизнь. Экономика растет, культура развивается. Регион приятно удивляет многообразием ярких событий. С 18 мая по 5 июня во Владивостоке в четвертый раз пройдет гастрофестиваль «Минтая» «О, мегавкус». Мероприятие традиционно состоит из уличного и ресторанного форматов. Первая часть развернется на набережной спортивной гавани с 29 по 31 мая. А с 18 мая по 5 июня к фестивалю присоединятся рестораны города. Гостей ждут гастрозавтраки и гастроужины. В меню – колья, тельная, уха, пельмени, икряники и заливное из минтая. Впервые в рамках фестиваля состоится конкурс среди студентов кулинарных колледжей Приморья «О Мега Баттл». Они поборются за титул «Минталье» – лучшего повара по приготовлению минтая. Узнать больше об интересных событиях регионов можно на сайте дальневосток2030.рф.
0: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
7: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума идеал. Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум идеал. Линолеум идеал. Главный герой интерьера.
8: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при кредите и оформлении автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
10: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
11: Подконтрольной вам деревне действуют подпольщики.
10: Добронравов, Шукшина, Быстров.
12: Нам проводник нужен.
10: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
12: Погода на Дорожном радио.
13: Здравствуйте, о погоде в Петербурге и Ленинградской области. В городе на Неве ожидается небольшой дождь. Температура воздуха около 16 градусов тепла. Ветер западных направлений с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. По данным сервиса Яндекс.Погода, в регионе преимущественно от 14 до 18 градусов тепла. В отдельных районах около плюс 9. Также временами осадки. Будьте аккуратны за рулем и соблюдайте скоростной режим. Дорожное радио вместе в пути.
12: Дорожное радио.

И вот я снова здесь, и ты придешь обратно. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

исцелят и успокоят нервы. Чистые пруды, застенчивые

0: Реклама.
1: Кто-то о нем мечтает, кто-то к нему летит, а я живу у моря.
0: Семейный жилой квартал «Огни залива», Ленинский проспект, Дудорговский канал, школы, детские сады, полная отделка. Этой весной беспроцентная рассрочка от застройщика от 60 тысяч рублей в месяц. Подробности на огнизалива.ру. Застройщик ООО «Дудорговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76. Окна лайф.

0: Погода на Дорожном радио.
1: Добрый вечер. В Петербурге ожидается небольшой дождь. Температура воздуха около 16 градусов тепла. Ветер западный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. 749 миллиметров ртутного столба. По области преимущественно от 14 до 18 градусов тепла. В отдельных районах около плюс 9. Также местами ожидаются осадки. Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Дорожное радио.

если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет,

тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать. Не умирать.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

Поднимается, летит маршрутка, сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Конечно, все не так, и жизнь еще сложней.

0: Реклама.
1: Эти славные погоды май зовет к родным местам. И на дачах все в заботах. Это, конечно, в радость нам. В Светофоре сезонные поставки товаров для дачного интерьера. Не переплачивайте, приходите к нам.
0: 16 мая в городе Новой Ладоге ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.

0: www.altoprofil.ru. Фасадные панели и сайдинг.
1: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Огонь!
2: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
1: Ура!
2: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
3: Я за Родину воюю! За Россию!
2: Для лиц старше 12 лет.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
5: Яркое приключение для всей семьи.
6: Я покажу тебе мир.
7: Обалдеть!
5: Большое кино про большие машины.
8: Грузовики, за работу!
5: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Погода на Дорожном радио.
9: Здравствуйте. В Петербурге и области около 12 градусов тепла. Во вторник, 5 мая, в северной столице ожидается плюс 14, плюс 16. Ветер будет юго-западный, западный умеренный. В регионе завтра местами кратковременные дожди. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10. Днем ожидается плюс 13, плюс 18. Что касается атмосферного давления, то оно будет в норме и существенно не изменится. Соблюдение скоростного режима и дистанции – залог безопасности на дороге. Дорожное радио вместе в пути.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Тихвин, 102.6 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Дорожное радио представляет. Запаска. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Простые расчеты», «Безопасные дни» и «Романтические камеры фиксации». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Британские ученые вывели формулу «идеальной парковки». Подождите ехидничать, сейчас объясню. Все началось с исследования, которое провела одна автокомпания. Выяснилось, что 57% британских водителей не уверены в своей способности грамотно припарковать машину. Кроме того, 32% автовладельцев проезжают мимо свободных мест на парковке, даже не пытаясь в них вписаться, потому что не могут понять, поместится ли туда их автомобиль. Все, задача поставлена. И профессор Лондонского университета Симон Блэкберн занялся расчетами. В результате появилась замечательная формула. В нее входят всего 5 переменных. И она дает возможность любому водителю путем несложных математических расчетов на уровне студентов из МАТа Бауманки спокойно и не торопясь решить проблему парковки. А вот канадские ученые выяснили, какие дни самые безопасные для управления автомобилем. Все просто. Ими являются любые воскресенья июня. По статистике, в эти дни водители раздражаются меньше всего. Соответственно, снижается риск попасть в ДТП. Названные самые опасные дни для вождения – это вторники сентября. Причем речь идет о времени утреннего часа пик. Именно в этот момент водители склонны к агрессии гораздо больше. Да чем и все о серьезном. Вот в швейцарской коммуне Кёнигс в свое время на полном серьезе обсуждали романтический порыв камеры фиксации скорости. Прибор отснял симпатичную уточку, летящую на небольшой высоте со скоростью 52 км в час вместо положенных 30 на этом участке. Вот вроде и от работы никто не отвлекался, и художественный процесс налицо. Все бы ничего, только спустя 3 дня ситуация повторилась один в один. Утка, превышение скорости, фотка. Между прочим, в полиции отметили, что если бы на этом участке дороги с такой скоростью проехала бы машина, ее водителя лишили бы прав на месяц или оштрафовали на солидную сумму. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

0: Погода на Дорожном радио.
1: Добрый вечер. Сейчас в Санкт-Петербурге и Ленинградской области около 12 градусов тепла. Завтра, 5 мая, в городе на Неве днем осадков не ожидается. Температура воздуха прогнозируется плюс 14, плюс 16. На побережье Финского залива местами до 12 градусов тепла. Ветер будет западный с порывами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 752 миллиметра ртутного столба. По области местами кратковременные дожди. Ночью на востоке в отдельных районах ливни и грозы. Температура воздуха днем прогнозируется плюс 13, плюс 18. Правильно выбирайте скоростной режим и безопасную дистанцию. Дорожное радио вместе в пути.
0: Дорожное радио.

0: Погода на Дорожном радио.
1: Здравствуйте. В Петербурге и области около 12 градусов тепла. Во вторник, 5 мая, в северной столице ожидается плюс 14, плюс 16. Ветер будет юго-западный, западный умеренный. В регионе завтра местами кратковременные дожди. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10. Днем ожидается плюс 13, плюс 18. Что касается атмосферного давления, то оно будет в норме и существенно не изменится. Соблюдение скоростного режима и дистанции – залог безопасности на дороге. Дорожное радио вместе в пути.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Тихвин 102.6 FM.

0: Погода на Дорожном радио.
1: Добрый вечер. Сейчас в Санкт-Петербурге, Ленинградской области около 12 градусов тепла. Завтра, 5 мая, в городе на Неве днем осадков не ожидается. Температура воздуха прогнозируется плюс 14, плюс 16. На побережье Финского залива местами до 12 градусов тепла. Ветер будет западный с порывами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 752 миллиметра ртутного столба. По области местами кратковременные дожди. Ночью на востоке в отдельных районах ливни и грозы. Температура воздуха днем прогнозируется плюс 13, плюс 18. Правильно выбирайте скоростной режим и безопасную дистанцию. Дорожное радио вместе в пути.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн

0: до 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Дорожное радио представляет.
2: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
3: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
2: Добронравов, Шукшина, Быстров.
4: Нам проводник нужен.
2: «Семь верст до рассвета». Уже в кино. 16+.
1: Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят? Под рубахою душу лаская, а на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо. Он, как я, оторвался от ветра.

родная, с тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощание рукой, и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

0: упал, он как я оторвался от ветки.
1: Вместе, вместе в пути, вместе.
2: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.

утро неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты. Снам, улыбаясь в рассветном блаженстве,

были мы с тобой. Знаю, что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни. Дорожная.

бы я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, ах, спаси Аллах!

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Тепло.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

твои глаза, тени на потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

Дорожное радио. Тихвин 102.6 FM.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Здравствуйте. С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

0: Гостю в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Простые расчеты», «Безопасные дни» и «Романтические камеры фиксации». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Британские ученые вывели формулу «идеальной парковки». Подождите ехидничать, сейчас объясню. Все началось с исследования, которое провела одна автокомпания. Выяснилось, что 57% британских водителей не уверены в своей способности грамотно припарковать машину. Кроме того, 32% автовладельцев проезжают мимо свободных мест на парковке, даже не пытаясь в них вписаться, потому что не могут понять, поместится ли туда их автомобиль. Все, задача поставлена. И профессор Лондонского университета Симон Блэкберн занялся расчетами. В результате появилась замечательная формула. В нее входят всего 5 переменных. И она дает возможность любому водителю путем несложных математических расчетов на уровне студента физмата Бауманки спокойно и не торопясь решить проблему парковки. А вот канадские ученые выяснили, какие дни самые безопасные для управления автомобилем. Все просто. Ими являются любые воскресенья июня. По статистике, в эти дни водители раздражаются меньше всего. Соответственно, снижается риск попасть в ДТП. Названные самые опасные дни для вождения – это вторники сентября. Причем речь идет о времени утреннего часа пик. Именно в этот момент водители склонны к агрессии гораздо больше. Да чем и все о серьезном. Вот в швейцарской коммуне Кёниц в свое время на полном серьезе обсуждали романтический порыв камеры фиксации скорости. Прибор отснял симпатичную уточку, летящую на небольшой высоте со скоростью 52 км в час вместо положенных 30 на этом участке. Вот вроде и от работы никто не отвлекался, и художественный процесс налицо. Все бы ничего, только спустя 3 дня ситуация повторилась один в один. Утка, превышение скорости, фотка. Между прочим, в полиции отметили, что если бы на этом участке дороги с такой скоростью проехала бы машина, ее водителя лишили бы прав на месяц или оштрафовали на солидную сумму. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная. Теоретически грамотная. Приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол,

Щепетра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

Летела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской.

0: городом дождей мы мазаны одним миром.
1: Дорожное радио.

Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все.

есть в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.

Дорожное радио. Тихвин 102.6 FM.